максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Nothing but thieves. Evolution.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

свой смартфон музыкой. Цифровая платформа «Радио Максимум» в мобильном приложении или на сайте, в умной колонке, телевизоре и смарт-часах. Выбирай свой формат и слушай максимально. Приложение доступно в App Store и Google Play. Слушай максимально. Реклама. С 15 по 26 июня в утреннем шоу рубрика «Москва на максимум». Чак и Шуманский расскажут, как провести самое насыщенное и интересное лето, не покидая пределов столицы. Тебя ждут самые увлекательные спектакли и фестивали, познавательные выставки и мастер-классы и множество других самых разных активностей и событий на любой вкус. Подключайся к эфиру, сделай свое лето ярче и красочнее и проведи его на максимум. 12+. Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро всем, друзья, привет, здравствуйте.
1: Здорово, здорово.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум, оно начинается вот прямо сейчас, в этот самый момент. Плюс 18 градусов в Москве, мало, облачно, слабый дождь.
1: Мало ему, посмотрите.
0: Да, такой прямо очень слабый дождь начнется где-то часов в 10 вечера, но до этого момента еще надо дозыть, как говорится. В этой студии доживать будет эксперт в области двойного выгула собак Дмитрий Шуманский.
1: На передержке у нас находится Тимоша.
0: Мы уже все в курсе.
1: Заберу через пару дней, но выгуливать приходится утром двоих. И это очень странное ощущение, потому что одному Тимошеньке интересно одно, моей же уже интересно другое.
0: И ты прям, да, вот между двух.
1: Но они тянут разные стороны, и руки запутываются, потому что две рулетки, соответственно, для выгула. И все время ты идешь в очень неудобном положении.
0: Руки на крест, да?
1: Такие? Да.
0: Или вот так вот.
1: Сегодня он хотел драться,
0: так.
1: А Жужа на спокойниках передвигается, как обычно. Она вообще на ровном совершенно. И получается странная ситуация. Но очень развивает координацию и выбор приоритетов.
0: Да, непростая ситуация у тебя, Дмитрий Николаевич Шуманский.
1: Держу вас в курсе. А Чаки-бой дегустировал греческую еду такой.
0: Да, дорогие друзья, чтобы вы понимали, давайте сразу расставим все точки над «и». Греческая еда – это не гречка. Гречка не имеет никакого отношения.
1: Расходимся.
0: Это такая средиземноморская прекрасная фьюжн-кухня, где там котлетки из осьминога, например. Где
1: бабушка наделала.
0: Бабушка наделала, да.
1: Мусака.
0: С утра поймал. Греческого салата, кстати, там нет совсем. Там всякие гребешки, там... В Анголе с лингвини, я извиняюсь за выражение.
1: Делал лингвини?
0: Лимонный тарт. Вот какие-то такие вот приколы. Но мне понравилось.
1: Нет, жрать
0: возможно,
1: классно.
0: Возможно, где-то в глубине души я грек.
1: Не важно, грек ты или нет, а рамку ты сегодня получишь. Это я к слушателю обращаюсь.
0: Дорогой слушатель, не пропусти. Также не пропусти сегодня автовопрос, разные прикольные новости, темы будут рассказаны.
1: Ну и вот это вот все.
0: Ну, что, каждое утро вам нужно объяснять одно и то же. Про музыку давай лучше поговорим.
1: О, музыка — это моя страсть. Музыка, я начал увлекаться еще тогда. Ладно, давайте короче. Значит, по музычке будет у нас сам 41 Placebo, Ozzy

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Москва на максимум.
1: Рубрика выходит при поддержке московского кластера видеоигр и анимации.
2: Новый день, новый эфир утреннего шоу и новый выпуск рубрики «Москва на максимум», где Шуманский вам рассказывает о всяких крутых местах столицы.
1: Вот да. И сегодня у нас будет место, в которое даже не обязательно ходить, чтобы оценить его крутизну. Специально для ленивых.
2: Так мы же в таком месте прямо сейчас и сидим. Студия «Радио Максимум». Познай нашу крутизну в любом месте, где ловит наш сигнал.
1: Ну, типа того. Только там другая крутизна. В общем, речь про московский кластер видеоигр и анимации.
2: Ого.
1: Его открыли совсем недавно, буквально прошлой осенью. Но уже сейчас там работают более 50 игровых и анимационных студий.
2: И что, они прям туда приезжают и игры разрабатывают?
1: Ага, мультики рисуют. А их порой даже на канале «Карусель» показывают. Там прям все нужное для полного цикла производства есть. Студии захвата движения, звукозаписи, фотограмметрия, просмотровый зал и так далее.
2: И квартиры для сотрудников, чтобы далеко ехать не надо было.
1: Ну, насчет квартир не в курсе, но ехать иногда нужно. Причем прям реально далеко. Вон, в апреле московские разработчики из кластера сгоняли в Бразилию, где пообщались с коллегами из Сан-Паула. Теперь будут какие-то совместные дела мутить.
2: Опа, матч Россия-Бразилия, неожиданно.
1: Ну да, там в целом такое крутое международное сотрудничество идет. И с Эмиратами, и с Китаем, и с Японией, и с Египтом. Так что аудитория у проектов из кластера уже точно будет.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на «Радио Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: по-настоящему представляет. Специальная неделя Depeche Mode.
1: Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах.
0: Слушай специальную неделю группы Depeche Mode.
1: С 22 по 28 июня на радио «Максимум».
2: Это музыка «Максимум».

0: Гринчак и Шуманский.
1: 7:16 утра, The Chemical Between Us, группа Bush, или как называет их мой напарник, группа Куст. Я пытался нарыть какие-то интересные факты о кустах и кустарниках, но абсолютно
2: взрослый.
1: Нет, ну абсолютно
2: человек.
1: Бесполезная информация.
2: Это же Дроздейл, да, если я не ошибаюсь.
1: Нет, я имею в виду даже не про группу, а про сами кусты.
2: А, про сами кусты.
1: Просто
2: слушай,
1: кусты.
2: Возможно, ты встретишься с удивительными фактами о кустах в грядущей игре What the Facts.

0: пожаловать в мой мир, в мир подготовки ватафакта.
1: Типа кусты зеленые, ну, там, например, такие факты.
0: Хорошо, первый факт.
1: Кусты могут спрятать вас от солнца. Кусты. Многие кустарники имеют красивые цветы, которые могут использовать для создания букетов.
0: Ну, для того, чтобы сварганить, для того, чтобы сварганить любой ватафакт, нужно перерыть тонны этой словесной руды.
1: Да, друзья, вы думаете, это легко? Нифига подобного. Каждое утро лучшие люди в лаборатории Шиманского, а есть такая лаборатория специальная, которая занимается только созданием ватафактов.
0: Ты рассекретил сейчас то, что нельзя
1: Ничего
0: было рассекретить.
1: Ничего страшного, один раз можно.
0: Теперь
1: вот,
0: придется переносить.
1: Не, переименовать лабораторию Шиманского в какую-нибудь другую фамилию.
0: Лаборатория Ватафактова.
1: Ватафактского.
0: СКГ.
1: Вот, друзья, поэтому как бы тут дело такое. И вы хотите после этого сказать, что вам не интересно играть

0: где та заявка, которая нас покорит.
1: Золотая заявка.
0: Golden заявка.
1: Именно так. Друзья, присылайте свои заявки туда, куда вам расскажет специально обученный мужчина.
2: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. Сотни футболок от мировых брендов на Футболкафест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в Стокман.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: и Шуманский.
1: Every Avenue, Tell Me I'm a Wreck. И мы играем в What the Fact.
2: Tell Me What the Fact песня переименовывается.
0: What the Fact на радио Максимум.
1: Ну как он это вот придумывает на ходу? Ну просто гениальный человек Дмитрий Шуманский.
2: Ну это я, что я? Вот Иван.
1: Иван, доброе утро, Иван, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Значит, смотрите, хронология наших взаимоотношений. 8 июня. Иван пишет. Утречка. Зовут Иван. Хочу участвовать. Купил машину. Сегодняшнее сообщение. Уже прошел первое ТО и до сих пор без чудо-рамки. То есть ты первую фазу откатал, да? Первую тысячу ты, да, наездил?
3: Конечно.
2: Тысячу?
1: Молодец.
3: Да.
2: Ну как ты?
3: Уже 5000.
2: 5000 ты уже? Слушай, ну куда ты вот сгонял? Давай про самые вот классные места, где ты успел побывать.
1: Нет, самые классные места за 5000.
2: За 5000, да.
1: Километров.
3: Пока только по Москве и Московской области.
2: И там тоже классных мест хватает,
1: конечно,
2: между прочим.
1: Конечно. Назвать Москву не классным местом, но язык не поворачивает.
2: Я тебе навскидку скажу, вот, например, на озеро Сенеж, например.
1: Ничего
2: взял
1: себе.
2: Взял ты по Пятницкому шоссе.
1: Это в самом центре
2: втопил,
1: Москвы, считай.
2: Или можно по Ленинграду, в каком центре Москвы, дружочек, что? Зеленоград. Ездил в те края?
3: Нет.
1: Ну вот сейчас все впереди, значит.
3: Времени не выдает.
1: Времени. Только время, мы все время тратим на игру What the Fact сегодня. Друзья, три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно тебе, Вань, догадаться, какой факт мы придумали сегодня. И сегодня в этой игре мы отмечаем день.
2: Ромашки.
1: Ромашки. Любит, не любит.
2: Лопит,
1: сердце
2: не лопит.
1: Прижмет, нафиг пошлет.
2: Значит, мы сейчас тебе дадим на выбор три сорта этого прекрасного растения. Какого-то не существует.
1: То есть три сорта ромашки.
2: Yes.
1: Готов?
3: Да, нет.
1: Ну тогда включаем тревожную музыку, поехали.
2: Итак, ромашканома. Она же, кстати, не вяник.
1: Это официальное название.
2: Делится на следующие разновидности: Little Princess, Banbury Sun и Russian Beauty System.
1: Неплохие названия. И первое, второе, третье. Но нужно выбрать одно, которое не существующее. Ваня, твой ход.
3: Так. Ну, первые два вроде как звучат логично.
2: Максимально. Little Princess и Banbury Sun. А вот Russian Beauty System.
3: По идее, ну, первые два могут быть.
2: Да я понял уже, понял.
3: Да, да. Russian... А вот третье, ну, чем-то кажется выдумано.
2: Как будто какой-то пошлый клуб из 90-х, да?
1: Russian Beauty System?
3: Угу.
1: А я думаю, звучит как ракетный комплекс.
2: Или агентство модельное.
1: Или агентство модельное как-то.
3: Это прекрасная система.
1: Ой, да.
3: Наверное, третий.
1: Наверное, третий, думает Иван.
2: Сейчас проверим, потому что время есть. Уходит оно, конечно, у нас.
1: Нет, время есть оно, как бы, но оно ушло вот только что. Закончилось. Давайте узнаем правду.
2: А правда слишком страшна, чтобы вы ее знали. Значит, смотрите. Little Princess с...
1: Little Princess. Маленький принц.
2: Сейчас переступаем через него.
1: Так.
2: Little Princess — это карликовые ромашки. Высота не более 15 сантиметров.
1: Ничего себе.
2: Banbury Sun — это желтенькие. Они тоже существуют. Селекция до чего дошла. А вот Russian Beauty System — это выдуманное мной название.
1: Я думал, называется Banbury Sun. То есть ты заходишь в поле, собираешь, то есть бери сам. Да, Russian Beauty System — очень хорошее название. Я думаю, те, кто занимается селекцией ромашки, должны принять.
2: Или салонами красоты.
1: Или салонами красоты. Забирайте, дарим. А Ване мы дарим рамку для автомобиля.
2: Ура!
1: Спасибо тебе большое за игру.
2: Ура!
1: Молодец, красавчик, лучший. Связь настроил, прекрасно сыграл, выиграл. Что еще? Финальный вопрос давай ему.
2: Я так предполагаю, что первое ТО был бесплатным. Но сколько бабла ты отвалишь, уже начиная со второго?
3: Максимум!
1: Да!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк.

0: для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-Банк». 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Aerosmith, Young Blood, My Only Angel в эфире Радио Максимум. 7:40 утра, переходим к автовопросу.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на Радио Максимум.
3: Но по следам нашей игры, вот это факт, который...
1: Следам Ивана.
3: Только что отгремело. 5000 километров он проехал на своей новенькой машине.
1: Уже немало, кстати.
3: И я забыл у него спросить, не угасла ли у него страсть случайно? Потому что я помню свои ощущения.
1: После 5000.
3: Да, уже ты пользуешься машиной как чем-то, как инструментом, скажем так.
1: То есть все это уже было у тебя.
3: Ты уже не общупываешь внутреннее пространство.
1: Ага, на предмет.
3: Ты уже нет, не спишь на заднем сиденье. Ты уже не сторожишь ее просто ночами, да. И первая царапинка уже.
1: То есть вот так вот быстро проходит этот состояние аффекта после покупки автомобиля.
3: Если часто используешь, знаешь, вот тряска по поводу первой царапинки. Вот это все. Давайте сверимся, как быстро у вас угасла страсть к своей недавно купленной машине. Я не говорю, что вы ее возненавидели. Речь идет о вот этом взрыве эмоций.
1: Машина, да.
3: Да, дофаминовое безумие, когда прошло.
1: Давайте, пишите 8926-007-1037.
3: Пишите, естественно, под Пласибо, потом продолжайте под сам 41, а там и мы уже выйдем вновь в эфир.

0: Sum 41, The Health Song.
1: Адская песня совершенно. Что же делать, друзья, если вы купили автомобиль, проехали 5000 километров, и вот уже как бы он не кажется вам таким классным, таким новым, каким вы его брали.
2: Да, как быстро остыла страсть в вашей машине.
1: А денег уже нет.
2: Алексей пишет, всем привет, моей машине 12 лет, и я пересмотрел свои взгляды. Сейчас она для меня все та же, как 12 лет назад. Если учесть нынешние цены, почаще полировать, мыть и все делать вовремя. Она прослужит, надеюсь, еще
1: молодец,
2: долго.
1: Молодец, Алексей все правильно делает.
2: Это вторая влюбленность. Спустя долгие годы.
1: Он понял, он осознал, он проникся.
2: Он попробовал других.
1: Добрейшего, когда покупал одну первую машину, трясся над ней, как не знаю кто. Но после покупки второй, третьей машины эта бесовщина прекращается. Но сейчас времена не те, чтобы покупать вторую, третью, четвертую машину. Тут одну бы купить.
2: Лев пишет, что хотел поехать.

0: ехать на море. Но страсть к машине пропала уже после 6 часов пути где-то под Воронежем.
1: Ну как так?
0: Ну не знаю, мне нравится это направление. Там сейчас, кстати, лютейшие ремонты идут, начиная от Каменска-Шахтинского до Ростова-на-Дону. Но туда еще надо добраться сначала.
1: Конечно, езжайте в отпуск, посмотрите на ремонты. Очень, очень интересное зрелище, как говорится.
0: Иван, к первой через год охладел, когда начала ломаться. Так. А потом уже есть и есть, в принципе. Автомобиль все-таки средство передвижения.
1: Правильно тоже говоришь. А вот инженер Ти до сих пор у него не угасло это чувство. Две царапины за 7 лет. Переживаю как первый секс, то есть раз.
0: Как ты можешь переживать о том, чего ты еще ни разу не пробовал?
1: Ну, это уже другой разговор.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу «Чака и Шуманского», лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Заряжай свой смартфон музыкой. Мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки. Все это в паре кликов от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
3: Старт продаж «Жемчужной кольца».

0: Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru.
7: О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
9: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.

0: Утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире утреннее шоу на радио «Максимум». Мы здесь с Дмитрием Шуманским.
1: Hello.
0: Рассказываем про погоду. В Москве плюс 18, сегодня малооблачно.
1: Мы здесь 4 часа рассказываем про погоду.
0: Да, кстати, было прикольно, метеошоу такое утреннее, только про погоду.
1: Не надо.
0: СПС.
1: Если бы я в своей переписке рабочей использовал такие сокращенные формы благодарности, то знай, чики-бой, я склонен к увольнению.
0: Хочешь сказать, что ты никогда никому не писал СПС?
1: Никогда.
0: Молодец.
1: То я склонен к увольнениям. Об этом, по крайней мере, нам говорит новое исследование, которое гласит, люди, которые пишут СПС, гораздо, они аж на 34% более склонны увольняться.
0: А крычи?
1: Тоже туда же, скорее всего.
0: Почему так?
1: Не
0: написано, почему?
1: Авторы особенно выделяют асимметричную коммуникацию. Если человек отвечает коротко на развернутые инструкции, снижение его увлеченности фиксируется аж на 22%.
0: Ага. Ну, то есть ему не сильно интересно. Он такой,
1: видимо,
0: ну, тратить свое время.
1: Попытка
0: отмахнуться с людьми, которые... Ясно,
1: экономия сил, можно сказать.
0: Пон, как говорит молодежь.
1: Ну, если мы уже затронули тему увольнений, то я считаю, она станет благодатной почвой для целого часа общения в рамках утреннего шоу. И вы поучаствуете в этой теме.
0: Давайте,
1: она называется... Уйду я от вас.
0: Уйду я от вас, злые вы. Не выспавшись, случайно заполнили заявление на увольнение вместо отпуска. Уходите с работы всякий раз, когда вас просят сдать деньги на день рождения коллеги.
1: А может быть.
0: А это сегодня.
1: А может быть, вас сократили просто потому, что ваша фамилия была последней по алфавиту во всем коллективе.
0: Как так получилось, что именно сегодня, в честь дня рождения
1: Константина
0: ведущего вечернего шоу Константина Михайлова, мы говорим об увольнении?
1: Намек от руководства.
0: Увольнение лучше по подарок.
1: Нас просили передать.
0: Рассказывайте о ваших самых эпичных, креативных и забавных увольнениях, друзья. Пишите 8926-07-137 во все мессенджеры. Комментируйте в группе «Ради Максимум» ВКонтакте.
1: Увольняться лучше под музыку.
0: Согласен.
1: Мьюз, Bloodhound Gang, Guns N' Roses, The Killers, Fastball и Blur. Это все идеальные увольненческие песни.

0: так бы сказали, наверное, англичане. Fast.
1: Fast, они сказали.
0: Fast,
1: это, конечно, шотландцы. Fast, Paul. 8:08 утра. Эксперты в области английского и шотландского языка здесь. И сегодня мы говорим о веселом, эпичном увольнении. Друзья, пишите свои сообщения 8926007137. Будем читать, веселиться вместе с вами.
0: Ну вот тебе, пожалуйста, Сергей пишет.

0: госслужбы уволился, не совсем стандартно. Нужно было срочно выходить на новое место, а начальник была в отпуске. Зам без нее не хотел подписывать документы. Пришлось ей звонить, объяснять, что это стоящее место и, может быть, шанс всей моей жизни. Заявление подписал ее зам, но отношения были испорчены.
1: Так уволили или не уволили, не могу понять.
0: Ну все, перешел он, перешел.
1: Ну слава богу. День рождения Евгения вызвали в кадры. Думал, наградят Евгений. Вручили уведомление о сокращении. Как они тогда подбирают вот...
0: Это беспощадно абсолютно.
1: Вот, доброго утра, Чак Шманский. Поздравляйте отца Михайлова с Нюшечкой. Привет ему.
0: Значит, отец Михайлова поздравляет.
1: У них один день дня рождения, я не понимаю. Добренького, не знаю насчет эпичного увольнения. В одной из фирм, где я работал, пошел в отпуск. И во время отпуска меня и половину коллектива уволили. Представляешь, ты ушел в отпуск, и отпуск не заканчивается.
0: Подставон. Сейчас, кстати, говорят, такая история, что в каких-то сферах тотальнейшая нехватка кадров, а где-то наоборот, пошел вон. Вот надо угадать, куда дует ветер.
1: Угадай сферу.
0: Да, угадай с первого раза. Мы угадали, поэтому мы на своем месте находимся.
1: Фух.
0: Давайте про самые эпичные, ржачные, прикольные, нестандартное увольнение 8926007137. Напоминаю, что мы есть в Максе, у нас есть ВКонтакте, там добавляйтесь в нашу группу, там тоже висит наше видео, где мы с Чаком размышляем на тему увольнения.
1: Мы хорошие.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Цифровая платформа «Радио Максимум». Твоя музыкальная вселенная. В паре кликов от тебя. На сайте, в мобильном приложении и в умных гаджетах. Наслаждайся высоким качеством звучания. Скачивай подкасты и слушай офлайн. Делись

0: Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Центр управления «Мы дома».
2: Ого! Откуда это небесное тело?
1: Из нашего фитнес-центра.
2: А этот маленький спутник?
3: Из нашей школы.
2: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
3: Мы за ресторан.
2: Тогда начинаю отчет. 10.
4: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Killers, Jenny was a friend of mine. Да, это какая-то...
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Какая-то утреннее шоу.
3: Это какая-то грустная песня про подругу, которую звали Женя, и вот она как-то эпично, креативно уволилась. Вот вокалист группы The Killers, Брэндон Флауэрс, вспоминает про нее в песне, а? Как тебе такая подводка?
2: Возможно, кстати, действительно.
3: Могло быть такое.
2: Чисто такая рабочая песня.
3: Мы сегодня говорим о креативных и всяких классных увольнениях. Макс пишет нам: у нас на складе один парень уволился эпично, собрал всех на пятиминутку, выдал речь в духе: я рожден летать, а не коробки тут таскать. Надел картонную коробку
2: на голову
3: и ушел. Куда же еще? Такая вот история.
2: Ведь действительно каждый выбирает, насколько эффектно сваливать. Можно просто тихонечко подписать заявление, а можно оставить после себя память, чтобы люди потом говорили: был у нас такой человек.
3: Комета, да, например?
2: Да.
3: Знакомый бармен уходил так, что весь зал аплодировал. В конце смены сделал прощальный коктейль. Последний рабочий день, ну, примерно так он назывался. Безалкогольный, конечно же, чтобы не нарушать.
2: Обязательно.
3: Правил, поднял тост за всю команду, поклонился и ушел в закат. Вот это я понимаю, уйти красиво.
2: Интересно, как звучит последний, самый финальный тост? Это да пошли вы все или как вообще?
3: Я думаю, что там поле для креатива не паханное. Как ты проработал в коллективе, такой тост и будет у тебя.
2: Вообще,
3: последний.
2: Я лично привык оставлять хорошие отношения со всеми бывшими работодателями.
3: Ты думал, ты уже думал о том, как ты будешь увольняться с Радио Максимум?
2: Это будет либо действительно по-настоящему эпично. Знаешь, что-то нужно совершить, какой-нибудь такой... Какое-то мощное эфирное действие. Например, 20 часов Take On Me, Aha. Как тебе?
3: Ты заперся в студии и ставил свою любимую песню.
2: Были случаи, когда диджеи действительно сутками напролет крутили одну и ту же песню. По-моему, Абба это была,
3: кажется. Любой эфир Кости Михайлова вечерний включи, там вот такая одна и та же пластинка вокруг.
2: Эфир и дискач.
3: Именно так.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко.
3: Тот самый линолеум зайдет и вам.
4: Даркет. Респекты по всем параметрам.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово.
11: Но в морской бой играть вдвоем.
12: В прятки интереснее втроем.
13: А для футбола нужно хотя бы четверо.
14: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Бэк со своими мечтами в эфире утреннего шоу на радио «Максимум» прямо сейчас прозвучал. Ребята, у нас сегодня классная тема, которая посвящена веселым, креативным, забавным увольнениям.
1: Парам-парам-пам.
0: Все, да. Но не только увольнениями мы сегодня будем бравировать. У нас есть еще одна очень важная тема, которую мы хотели бы с вами обсудить. У нас грядет, наконец-таки, в следующий понедельник, да, 29 числа, премьера того, о чем мы говорили долгие месяцы до этого.
1: Значит, мы 29 числа выводим в эфир трек, который создан был непосредственно вами.
0: Да, ладный трек. Народное творчество, поистине, созданное лучшими умами.

0: слушатели Радио Максимум. Вы нам на протяжении 2,5 месяца присылали строчки для этой песни, для этого супер-мега-хита, пытаясь не только попасть, да, в обойму людей, которые станут авторами этого трека, но еще и выиграть деньги.
1: Знаешь, почему у тебя вызвало затруднение слово именно трек? Потому что это все-таки больше гимн, посвященный летним путешествиям.
0: Тогда будем называть его «Ладный гимн».
1: «Ладный гимн» даже ближе сюда, понимаешь?
0: Давайте так.
1: Да, мы на самом деле уже почти его доделали. Все ваши строчечки размещены, каждый на своем месте. Пришлось чуть-чуть самим дописать. Там для того, чтобы склеить некоторые смысловые отрезки, нужно было и наше творчество. Ну а почему нет? Мы же, в конце концов, соавторы тоже с Чаки Боем. Музыка написана. Осталось спеть, пропеть. Будем петь я и Чак.
0: Нет, подожди. Петь-то мы будем, но в записи, слава богу, не в прямом эфире.
1: Естественно, да.
0: Не живьем, не в эти микрофоны.
1: И вот таким образом проект, который стартовал в честь 60-летия АвтоВАЗа, превратился в такую народную песню. Может быть, она войдет и в ваши плееры и магнитолы.
0: Я более чем уверен, это будет ваш любимый плейлист, который вы будете гонять во время поездок, путешествий на автомобиле.
1: Так что ждите премьеру. Напоминаю, что это состоится в понедельник, 29 числа. Можете, знаете что, доприсылать свои строчки чисто прикола ради. Вот, потому что...
0: Вдруг
1: что? Да, мне кажется, это стало уже такой нормой приходить сюда утром и видеть мессенджер, забитый вашими вариантами текста для ладного трека. Поэтому, да, как будто бы трек прозвучит, но как будто бы его создание не закончится.
0: Продолжается.
1: Совершенно верно.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на Радио Максимум. Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode.
1: Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах.
0: Слушай специальную неделю группы Depeche Mode.
1: С 22 по 28 июня на радио «Максимум».
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Никельбэк в эфире. Bones for the Crows. 8.43. Продолжаем читать ваши потрясающие истории на тему креативных и забавных увольнений.
2: Увольняюсь всегда некреативно. Когда чувствую, что в компании начинается проблема, тихонечко делаю так, чтобы меня попросили, но при этом, при всем, чтобы по обоюдному согласию. Но имеется в виду, чтобы хорошая стратегия иногда бывает, да.
1: Классное креативное увольнение. Парень уволился через стикеры. Хочешь, расскажу, как?
2: Ну-ка, ну-ка.
1: За неделю до ухода клеил на монитор начальника записку. День первый, я все еще здесь. День третий, кофе не спасает. День пятый, я почти свободен. Последний день принес заявление и последний стикер. День седьмой, я улетаю. Все смеялись, но было, конечно, немного грустно расставаться с таким креативным человеком.
2: Креативным человеком, который мог...
1: Который работает в кофейне.
2: Проблема креативного сотрудника в том, что он тратит много времени на креатив.
1: Да, это беда, все креативщики.
2: Даже в нашем случае это не всегда очень хорошо.
1: А вот одна девушка из нашего отдела, пишет Света, уволилась через квест. Разослала коллегам всякие загадки, ответы на которые привели к разным местам в офисе. А в финале ее заявление об уходе. Коробка конфет. Спасибо, что терпели. А?
2: Кстати, самое честное увольнение получается.
1: Жизнь до коробка конфет.
2: Спасибо, что терпите, друзья. Но мы никуда не уходим. Впереди еще аж 2 часа утреннего шоу.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking jump! Yeah! Drop dead!
0: Он просто слишком любит Heavy Monday на Радио Максимум. Если знаешь слово «гроулинг»,

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Чего смурной такой?
3: Да жена удумала летом по театрам и музеям. Представляешь?
2: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
3: Это хорошо, да ну лето же!
2: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-329-24-741. Подробности на кусьфест.ру. 16+.
7: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
9: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
10: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
12: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру. И в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: И картофельный спас, и день разноцветных стекол, и международный день феи.
1: И все, что надо отпраздновать, ты понимаешь, сегодня вечером.
0: Вот я наткнулся на события в истории. 24 июня 1935 года в Тбилиси открылась первая в мире детская железная дорога. Я как с детства поклонник железных дорог, конечно, не мог не обратить на это внимание. Действительно, узколейная железная дорога, 1,2 километра, 35 год. Выглядит реально как детская, но она вроде как настоящая, только тренировочная. Почему детская?
1: А потому что там водили составы дети.
0: Дети, да?
1: Ну, и катались на них.
0: Маленькие грузины. Хорошо, допустим, пускай будет так.
1: Но взрослый тоже, скорее всего, мог бы ей воспользоваться.
0: Да не, вообще, я так понимаю, что многие люди во взрослом уже возрасте продолжают пользоваться какими-то детскими вещами.
1: Например, крем детский.
0: Ну, детский крем.
1: На основе абсолютнейших натуральных
0: компонентов. Какие-то, возможно, еще вещи. Ну, не имеется в виду вещи, которые на себя нужно надевать. Вряд ли вы наденете на себя детские вещи, но какие-то предметы обихода, может быть, что-то из детства.
1: Чем детским вы пользуетесь, будучи во взрослом возрасте?
0: Прекрасная тема для обсуждения. Давайте пишите 8926-007-1037 нам в мессенджеры. Мы будем это все с огромным удовольствием читать.
1: Может быть, вы детскую музыку слушать какую-нибудь.
0: Веселую, да? Да. Например?
1: Такую, как Папа Роуч в этом часе будет играть.
0: Baby Shark, Baby Shark,
1: Dotty Queen будет, Foo Fighters, The Austin, AC/DC и Good Charlotte.
0: Не, ну ты видел, как мы? Нет, ты видел, как оно?
1: Четко зашло.
0: Baby Good Charlotte. Вот так вот.

0: Безумная концовка, абсолютно.
1: Absolutely. ACDC. TNT.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: А я смотрю, думаю,
1: Тиль-не-ти. А так и родилась эта песня. Я могу сказать, что не зря появилась песня группы ACDC у нас в этом часе в плейлисте, потому что мы сегодня говорим о тех людях, которые используют какие-то детские вещи во взрослой жизни. И кто, как не Ангус Янг, в свои, бог знает сколько ему лет, 55-го года рождения, все еще продолжает выходить на сцену в школьной одежде.
0: Он так и не сдал свой экзамен.
1: Да, шортики, это рубашечки, это галстучек, это кепочка. И как ему идет, вы посмотрите, да?
0: Гимнастерка.
1: Да. Этот вечный студент, этот вечный школьник. Вот об этом мы сегодня говорим, о каких-то еще детских вещах, которые продолжаете использовать во взрослой жизни. Не обязательно должны быть вещи.
0: Ну, а у Алексея, например, дети, и он как раз не про вещи. Я, говорит, смотрю мультики, ем вкусняшки, хожу в игровую, играю со старшей в автоматы. В общем, когда есть дети в семье, ты сам становишься ребенком. Кстати, здесь можно дети на деньги поменять.
1: Когда есть дети, нет любви. Еще в детстве я понял, что играть с девчонками намного интереснее, пишет нам Игорь. Пользуюсь этим до сих пор. Одна игра. Покажи за проезд, давай так называть эту игру, потому что он все-таки водитель маршрутки, чего стоит.
0: Я считаю, хорошо стартанули.
1: Нет, ну лучше не придумаешь. Друзья, продолжаем в том же духе. 8926007137. Пишите нам в мессенджеры, какие детские вещи, ну, может, какие-то приколы вы используете и сейчас во взрослой жизни.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: The Offspring, Why Don't You Get a Job? Вполне себе, кстати, между прочим, такая детская песня. Мы сегодня говорим о детских вещах, которые вы используете во взрослой жизни. Вот Александр прикладное сообщение нам выдает. Детский порошок для стирки вещей. Очень качественный, советует, видимо.
2: А чего? Он противоаллергенный, кстати.
1: Да, а вот детское питание. Ел детское питание какое-то?
2: Бывало. Я просто хотел чувствовать себя, когда роботом-полицейским.
1: Я думаю, роботом-пылесосом.
2: Ну а как, ты же помнишь, как он ел из баночек?
1: Да, ел детское питание.
2: Пюре яблочное. И по ним стрелял, тренируясь.
1: Ничего
2: когда
1: себе.
2: Когда он пытался себя вновь откалибровать.
1: Ты, получается, эксперт в области робота-полицейского?
2: Как?
1: Тогда погнали.
2: Я планировал завтра им представить.
1: Все, экзамен сдал. Пятый год пользуюсь детским вниманием. У меня двое детей. А это уже было.
2: Dead or alive.
1: Покупаю детские...
2: Вот что я вспомнил.
1: Покупаю детские куртки, пишет Юрий, если они мне понравятся. И по размеру. Пока у меня...
2: Мини-Юрий.
1: Пока... Сейчас узнаем дальше, что там идет. Пока у меня три такие куртки по цене, они дешевле взрослых. Оказывается, что сейчас дети 12-16 лет, как я, по комплекции.
2: А, так еще и оверсайз.
1: Оверсайз, ну да.
2: Вот
1: да.
2: Еще немножко про одежду.
1: Детская одежда дешевле.
2: Я сейчас расскажу сообщение от Дмитрия и сразу убегу на рекламу, после которой Foo Fighters.
1: Я с тобой.
2: Значит, слушайте, с женой иногда по вечерам используем школьную форму.
1: Так.
2: Думайте дальше сами.
1: Думайте сами, решайте сами.
0: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте»!

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Лето.

0: – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮРО. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Веселая такая тоже детская песня, практически от Гвен Стефани. В эфире What Are You Waiting For?
2: А у нас детские новости бы какие?
1: Нет, детских новостей, к сожалению, не будет.
2: Взрослые, хорошо.
0: Новость на радио Максимум.
1: Новость под хэштегом «Алярма, алярма». То есть, внимание, внимание, или, как говорят...
2: Атансион, атансион.
1: Позор, позор, да. Значит, синдром мертвой попы. Здесь так и написано черным по белому, но в кавычках грозит всем офисным работникам. Что это такое? Специалисты так называют состояние, при котором из-за долгого сидения ягодичные мышцы, представили, да, где они находятся, ослабевают.
2: Надо вспомнить.
1: Надо вспомнить. Ослабевают ягодичные мышцы и перестают полноценно работать. То есть вы работаете, а ягодичные мышцы в этот момент не работают.
2: А работать кто будет, хочется их спросить.
1: Проверить себя на синдром этой самой мертвой попы достаточно просто. Прямо сейчас, дорогие друзья, можете это сделать прямо во время прослушивания новости. Значит, берем, делаем ягодичный мостик. Раз-два на одной ноге, вот так вот. Сделали ягодичный мостик. Если, внимание, если таз заваливается или сразу сводит заднюю поверхность бедра, друзья, у меня для вас плохие новости.
2: У вас мертвая попа. Попа мертва.
1: Но это еще не конец. Лечение есть. Достаточно вставать каждые 30-60 минут, больше ходить, делать мостики ягодичные, само собой. Приседания и подъемы на ступеньку, и никаких проблем

0: Волчак и Шуманский.
1: Dutch with the bottom. 9.40 утра. Ну что, продолжаем читать сообщения. Где вы во взрослой жизни уже пользуетесь какими-то все равно детскими вещами?
2: Танюся говорит, что благодаря своим габаритам так затаривается в детском мире, ну или в детских отделах.
1: Мини-Танюська.
2: Да, поэтому очень даже удобно. Но, пишет она, если вы думаете, что стоимость детских вещей ниже, вы очень сильно ошибаетесь. На самом деле она сильно завышена, потому что рассчитана на любящих родителей, которые, конечно же, не купят какую-нибудь фигню своему чаду.
1: Ну как так? Как так вот можно наживаться на бедных родителей, которые действительно покупают все своему ребенку, а потом не знают, куда девать, потому что дети растут, черт подери, так быстро, что уже, ну, понимаешь, да?
2: Может быть, вот... потому что там более тонкая работа. Пойди с шеи вот мелкодисперсную вещицу.
1: Пойди с шеи детскую железную дорогу. Вот
2: пойди,
1: тоже.
2: Именно.
1: Пойди, да, из шеи.
2: Так что это, в принципе, в этом смысле объяснимо. Пользуюсь детской косметикой.
1: Тикай.
2: Да, но тут тоже все на почве того, что она якобы...
1: экологическая более... и не, более безвредная, да?
2: Более натуральная, да. Олег пишет, иногда я пользуюсь детским мышлением. Оно помогает тем, что ты полностью избавляешься от критической стороны мышления взрослого.
1: Так.
2: Таким образом, более смело принимаешь решение и принимаешь решение в сторону более сумасшедших вариантов действий.
1: И более правильно.
2: Да, благодаря этому я более решителен и иногда совершаю асимметричные поступки, которые невозможно предугадать. Остальные взрослые, как правило, остаются на шаг позади, потому что пока я уже что-то делаю, они продолжают думать и размышлять.
1: Как это все интересно, быть взрослым, но маленьким. А те люди, которые мечтают во взрослой жизни вернуться в детский сад, неужели это не мы с тобой?
2: Заметь, тут важно не промахнуться. В детский сад, да, но
1: нет, да сколько было случаев, когда странный человек оказался в детском саду, просто, знаешь, как Джон Траволта.
2: Оказался в детском саду чисто by the way, как говорят.

0: Шуманок и Шуманский.
1: 9.49. Ну вот в детстве, да, Лоури Илонен играл, маленький финский мальчонка с дохлой вороной. Вырос, а перья остались. Так и ходят.
2: Да, перекочевали детские привычки.
1: Его взрослый уже музыкантский имидж.
2: Что еще от детского вы используете в своей реальной жизни? Тамара пишет, что использует детский взгляд. Отработала его давным-давно.
1: Так.
2: Работает безотказно.
1: Молодец,
2: вызывает
1: Тамара.
2: У людей нечто... промежуточное,
1: смешанное,
2: между чувством жалости, долга, возможно, даже порой влюбляет в себя. Пользуюсь им в самых непредсказуемых моментах, честно говоря, благодаря этому преуспела в работе и в личной жизни.
1: Молодец. Я таким людям всегда завидую.
2: Очень похоже могут... на собак, похоже. Вот они, говорят, тоже научились в свое время смотреть на человека так, чтобы их хотелось покормить.

0: Ну, надо как-то аккуратнее, конечно, сравнивать людей с собаками.
1: Нет, это прямая вообще аналогия. И тот биологический объект.
0: Тот и тот биологический вид, согласен. Да,
1: да,
0: друзья.
1: Ну, научение.
0: Я думаю, что тему с собаками, тему с детскими вещами пора закрывать. Спасибо всем большое за прекрасные сообщения. Далее у нас будет аудиоконкурс, и там совсем другая история.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Чего смурной такой?
3: Да жена удумала летом по театрам и музеям, представляешь?
2: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
3: Это хорошо, да ну лето!
2: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

Это утреннее шоу на радио Максимум. Чего ж тебе еще надо? Хорошую погоду в Москве? Пожалуйста, плюс 20. Вот так вот с барского плеча. Солнце светит, облачно с прояснениями. Дождь будет вечерком. Но уже вы нырляш спять.

0: момент.
1: Может быть, вам нужны стандартные четырехбальные пробки, так получите.
0: Кому вообще пробки нужны в этой жизни? Вот честно, вот, положа руку на то самое сердце,
1: торговцам
0: которое...
1: Торговцам зарядками. И всякие
0: я всегда знал,
1: другие штучки.
0: Что это мафия. Это мафия. Дорогие друзья, сегодня 24 июня 2026 года. События в истории, происходящие в этот день, довольно примечательные. В 1959 году Никита Хрущев стучал своим ботинком по трибуне и обещал показать Ричарду Никсону Кузькину мать.
1: По трибуне, казалось бы, хорошее
0: да?
1: слово.
0: Казалось бы, да? Взрослый человек, ведет себя как ребенок. Но тему с детьми мы уже закрыли, с детскими вещами в том числе. В этом часе, как и обещано, вас ждет аудиоконкурс, в котором вы сможете вырвать из цепких лап Дмитрия Николаевича Шерманского и Чака Боя рамку для автомобильного номера.
1: Да, все условия объявим чуть позже. Сейчас надо еще задание придумать.
0: Надо придумать
1: ему,
0: задание. Но у меня есть одна идейка. Возможно, она вам не понравится, Дмитрий Николаевич, но что делать?
1: Дерзкая какая-то.
0: Дерзкая и, прям скажем...
1: Сейчас я врубаю музяку, и ты мне будешь все рассказывать. Sunrise Avenue в этом часе, Corny Scorpions, Bon Jovi, Rammstein, R.E.M., Aerosmith и прямо сейчас Green Day, Know Your Enemy.

0: «Поговори мне тут» на радио.
1: Дэм, ребят, у нас ждет что-то просто невероятное сегодня в аудиоконкурсе, в котором вы нам присылаете аудиосообщение на мессенджер 8926007103.7. Мы, конечно же, будем отмечать день рождения величайшего радиоведущего всех времен и народов Константина Михайлова.
2: Но представьте на секунду, что вы проснулись и оказались

0: ситуация СОС. Что делать? Куда бежать? Как себя вести? Нужно ли бежать в школу радиовещания? Или нужно продавать машины? Или у вас диджей-сет, может быть, уже? Или он ночью был? Вы проснулись в окружении голых, но старых женщин? Что происходит? Что делать? Объясните в аудиосообщении не больше 10 секунд на номер 8926007137 и получите за это праздничную рамку для автомобильного номера. Я спрошу, please.
1: Please. Давайте, пишите, будем слушать. Автора лучшего сообщения будет иметь возможность написать...
0: Будет иметь дело со мной.
1: Написать поздравление Косте Михайлову.
0: Лично. Утреннее шоу.

0: Шевчук и Шуманский.
1: R.E.M. Losing My Religion. 10.17. Аудиоконкурс в честь дня рождения Кости Михайлова продолжается.
2: Итак, вы проснулись сегодня Константином Михайловым. И ваша задача отразить в аудиосообщениях свои ощущения.
1: Я не могу понять, хорошо это или плохо.
2: Вот давайте ориентироваться на старичка Ялта. Он открывает наш хоровод.
3: Я Костя Михайлов. Надо выпить.
2: Я думал, апельсинового сока. Константин, когда просыпается, он, кстати, любит здоровый завтрак.
1: Да вы что? Да. Я видел, кстати, фотографии в социальных сетях. Он действительно там завтрак обычного старика, и хэштег. И, собственно говоря,
2: он там
1: какая-то фасолька. Jesus Christ, вот это все. Да. Ну, грязь. Ну, молодец.
2: Ну, жестко дает. Александр.
4: Схожу к зеркалу. Ну, приветики, пистолетики. Ну, раз такое дело, пойду по городу и делать всем комплименты своим сексуальным голосом.
2: Да, Костя, давай, иди.
1: Не, вы знаете, откуда появилась приветики-пистолетики? Это Костя Михайлов утром просыпается, и у него зеркало в пол, да, и он подходит к нему и говорит: вау, приветики, пистолет. И он первое, что он видит, это, конечно,
2: пистолетик.
1: Ну почему пистолетиков стало больше?
2: Пил.
1: Это уже другой вопрос.
2: Михаил.
5: О, я Костя Михайлов. Надо будет посмотреть, что там эти два обморока про меня с утра наговорили.
2: Наговорили всякого, конечно.
1: В обмороке, это, я так понимаю, мы с тобой.
2: Да, еще есть классное слово, на днях услышал, два уксуса.
1: Два уксуса, это тоже про нас.
2: Виктор.
6: О, ух, блин, ё-моё. А, приветики, пистолетики.
2: Это вот реальная обстановка.
1: Что-то кроме билетиков, приветиков, пистолетиков.

0: Ледька, вы вынесли из вечернего шоу на радио Марс?
1: Может быть, Роман?
0: Или нет?
2: Первым делом приветики-пистолетики, а дальше оно само попрет.
1: Человек застолбил.
0: Не, ну у нас понеслось, да, с одной стороны. У него приветики-пистолетики. Пусть будет. Но мы же не в каждом выходе это говорим.
1: Мы стараемся.
0: Мы один раз это делаем. Мы так начинаем утреннее шоу один раз за 4 часа, но каждый день. Он переведь-пистолетики говорит, мне кажется, каждый выход. Нет, или я ошибаюсь? Я просто редко.
1: Нет, конечно же. Это. Такой бренд. Он когда-то наговорил столько пистолетиков, что теперь они работают на него. Давайте еще немножечко ваших аудиореакций на страшную ситуацию, когда вы проснулись и поняли, что вы находитесь в теле Константина Михайлова.
0: И у вас сегодня день рождения.
1: Абсолютно.
0: 57 лет. Я думаю, дорогие друзья, не 6-7, а 5-7, что тоже само по себе немало.
1: Ну ладненько, 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Макс, присылайте, пожалуйста, здесь быстрее, сейчас все работает. Будем слушать ваши аудиосообщения и в конце часа награждать самого талантливого.
3: Шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в Стокман. Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа. Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей.
2: 18+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. В эфире утреннее шоу на Радио Максимум. Вечером будет вечернее. Там у Константина Михайлова, ведущего, день рождения.
2: У него вечер сегодня... рождения.
1: У него вечер, да, извините, вечер рождения. Мы уже начинаем отмечать в аудиоконкурсе. Вы сегодня проснулись, и вы проснулись Константином Михайловым. Что делать? Ваше аудиосообщение прямо в эфире.
2: Роман,
1: сейчас.
3: Как же ломит кости, кости. А что с риторикой? А что с дикцией? А что с голосом? О, а где же мои очки? А где же мой парик?
2: Кстати, а может там парик тоже имеется?
1: Парик у Кости Михайлова? Нет, у него свои. Я долго
2: всматривался. Я дергал. Дмитрий.
4: Ха! Ёшкин кот! Кто это? Ха-ха! Приветики, пистолетики!
2: Да что ж такое-то?
1: Господа.
2: Как прервать это?
1: Это порочный круг.
2: Это безумие.
1: Порочный пистолетный круг.
2: Владислав.
1: Бэйби.
5: Понеслась. А, не, стоп, это для утренников. Чё там? А, ну да, приветики-пистолетики.
1: Приветики-пистолетики.
2: Чтобы не провоцировать, не реагируем.
1: Я думаю, что можно дать рамку человеку, который не скажет приветики-пистолетики.
2: Может, это будет Иван?
1: Может быть.
6: Наконец-то пенсия.
2: Ну...
1: пришла. Вот она.
2: Нет,
1: вот она пришла, как паранойя.
2: Человек, который общается с Константином, может быть, чуть чаще, чем, например, Чак.
1: Угу.
2: Я могу сказать, что Константин антипенсионер.
1: Да, он моложавый. Моложавый скуф. Давайте так вот.
2: Нет, и скуфануть он не успел.
1: Но он, кто он?
2: Он удержался на краю, понимаешь? Помнишь, когда он скуфал?
1: Как Гендальф
2: как
1: в свое время
2: удержался на краю. Как только у него животик начинался,
1: так,
2: он сразу не выползал из,
1: из спортзала.
2: Спортзала, совершенно верно.
1: Да, и вот сейчас у него животика-то и нету. Наверное.
2: Не знаю, надо проверить будет.
1: Честно говоря, я не знаю, давно не видел Костю
2: Михайлова. А если есть, так сделать туда.
1: Конечно, в честь дня рождения.
2: Да. В следующем выходе в эфир мы с Чеки Боем объявим победителя этого аудиоконкурса, в котором он пытается представить себя в теле Константина Михайлова, проснувшись в его же день рождения, в его же кровати.
1: Он это кто, я?
2: Он и
1: вы,
2: он.
1: Он это вы.
2: Он и тот парень.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Да, если бы Константин Михайлов был песней сегодня, то это была бы вот эта песня, скорее всего. Ну а что ходить, человек 57 лет, сегодня день рождения у ведущего вечернего шоу на радио «Максимум». Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям и к всем вашим аудиосообщениям, которые вы нам присылаете, в которых, ну так получилось, я не знаю, может какая-то древняя магия, может быть инопланетный луч, может быть радиация, но вы проснулись с Константином Михайловым, у которого сегодня день рождения.
2: И вы присылаете свои аудиосообщения,
1: в которых
2: вы демонстрируете реакцию на это событие, и Борис претендует на звание победителя. Кстати, мы сразу по шорт-листу пошли.
1: Погнали.
2: Слушаем.
3: Будучи Костей Михайловым, придется хорошо и грамотно планировать свой день, даже день рождения. Вечером-то на работу.
1: Очень правильно говорите, правильно.
2: И Илья.
4: Ого, вот это да. Пожалуй, вечером выйду в эфир.
1: Ну вот так вот с налету. Молодец.
2: Я думаю, что Илюху надо брать.
1: Илюху надо? Вот этого? Давайте, Илюх, поздравлять тогда.
2: Красавчик.
1: И с днем рождения Константина Михайлова, и с тем, что он побеждает в нашем аудиоконкурсе и получает праздничную рамку для автомобиля номер с надписью «Приветики, пистолетики».
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Вот такая чамба-вамба, сказали.
2: Не самая плохая.
1: Сказали родители, когда родился Константин Михайлов, появился на свет. Мы поздравляем, на самом деле, нашего коллега, нашего старшего коллегу с днем рождения. У него сегодня большой праздник. Костя, снюхай, ты красавчик, ты лучший. Мы тебя любим, обожаем. И всячески...
2: И пытаемся не обижать.
1: Всячески пытаемся не обижать, но ничего не получается. Да. Поздравьте его сегодня вечерком.

0: Не забывайте также, что и радиостанция в декабре этого года, Радио Максимум, отмечает свое 35-летие.
1: Да.
0: В честь чего у нас ежедневно с понедельника по четверг проходит специальная акция «Не спать 35». Вы слушаете в эфире утреннего шоу специальный звуковой сигнал, реагируете на него, отправляя число 35 на номер 8926-007-137 в МАКС. Мы пытаемся вычленить 35-го, кто по счету прислал это число, и даем ему шанс в пятничном розыгрыше через Лототрон выиграть 35 тысяч рублей.
1: Вот такие вот дела творятся. Ну, раз мы заговорили про праздники и дни рождения, нельзя пройти мимо дня рождения группы The Translators, которая состоится уже в эту пятницу, 26 июня. Ждем вас всех в депо. Три вокзала. Смотрите, не перепутайте. Вход бесплатный. Пятилетие будем отмечать вместе с вами весело, громко, с танцами, песнями, плясками.
0: Крутота.
1: Что еще?
0: Да пока пора разбегаться.
1: Может, Максимум Грильфест? Или в августе про него вспомним?
0: Слушай,
1: но билеты уже продажи, я вам напоминаю.
0: Да, готовьтесь. В конце августа пройдет Максимум Грильфест. Это третий по счету. Уже.
1: Третий самый крутой.
0: Да, он платный, билеты продаются. Можете выйти на ссылочку через сайт maximum.ru. Почему продаются билеты? Потому что музыкальная программа в этом году гораздо более обширная, а гораздо более мощная еще.
1: Плюс. Но с другой стороны, куда еще деньги девать?
0: Да, но на самом деле эта вся организация, она в любом случае стоит денег. И если вы хотите, чтобы такие мероприятия проводились, да, мы скидываться уже устали. Давайте теперь его.
1: Ну, он Костя на день рождения только что скидывали.
0: Кстати, да.
1: Хватит. С вами был Дмитрий Шуманский.
0: Чак и бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: Все это «Максимум».
1: Каждую пятницу в вечернем шоу на радио «Максимум». Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. Голодный Михайлов. На радио «Максимум».
2: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
1: Реклама.
3: «Профи» решает все. И у «Профи» все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
10: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
11: Муж главный по ремонту.
12: Жена главная по ремонту.
11: Муж главный по ремонту.
12: Жена главная по ремонту.
13: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
14: ИИ-конфа, 1 июля, ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-конфа, нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-конфа при поддержке Радио Максимум.
2: 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске российский рынок труда перестраивается. И в этом есть свои плюсы. Компании стали осторожнее с индексацией зарплат, но во многих сферах доходы растут, а спрос на специалистов увеличивается. В медицине хотят закрепить минимальные зарплаты. Врачи не ниже 108 тысяч рублей, средний персонал почти 68 тысяч. Законопроект уже в Госдуме. В образовании будущие учителя идут в профессию не ради денег, им важнее атмосфера в коллективе и возможность работать с детьми. В логистике настоящий бум. Мариэл платит больше 9 тысяч рублей за смену, в Камчатском крае почти 8,5 тысяч. У дворников тоже все неплохо. В Москве средняя зарплата превысила 76 тысяч рублей. В Пензенской области количество вакансий выросло на 86%. Рынок труда меняется, и в этих изменениях есть новые возможности. Главное – не бояться пробовать и искать свое место. Каждая профессия важна и может быть достойно оплачена. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Велкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли.

0: Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Devotional Tour 1993-94 годов стал важной вехой в истории Depeche Mode. Он принес группе первую в ее истории номинацию на Грэмми. Он лишил ее одного из участников. Вскоре после возвращения домой измученный Алан Уайлдер объявил о своем уходе из коллектива. А еще этот тур чуть не стал последним для Дэйва Ганна. Многочисленные зависимости едва не унесли его жизнь прямо посреди гастролей. Впрочем, в ту пору у вокалиста было и другое увлечение. Более творческое и менее рискованное. Он по уши провалился в вампирскую тематику и эстетику. Кусал за шеи журналистов, и, по слухам, даже огромная двуспальная кровать, на которой артист спал в Лос-Анджелесе, имела форму гроба. Говорят, что кто-то подшутил над Дэйвом и во время южноамериканской части тура прислал ему настоящий гроб. Тот не растерялся и начал дремать в нем перед концертами. Depeche Mode. I feel you.

Все это максимум. 500 литров бензина. Один профессиональный смокер для барбекю-вечеринок на свежем воздухе. 175 латте на кокосовом. Нет, это не...

сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея.

0: конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Дом бизнес-класса «Nexus» от «Аквилон». В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: С «Озон Банком» я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озон Банк». Открытие обслуживания «Озон карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озон карта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности.

0: Приходи отмечать пятый день рождения The Translators вместе с нами.
1: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный. 16+. Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. 2 дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+. «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Между Москвой и Душанбе снова запустили прямой поезд. Он курсирует один раз в две недели с отправкой. Из Душанбе по воскресеньям в 3:25 и прибытие в Москву на Павелецкий вокзал в среду в 22:08. Из Москвы также с Павелецкого по четвергам в 6:05 и прибытием в Душанбе по понедельникам в 2:48. Время в пути 4 дня. В составе плацкартные и купейные вагоны. Маршрут пройдет через Казахстан и Узбекистан с остановками в крупных городах. Прямое сообщение прервалось в 2020 году из-за пандемии. Теперь его восстановили. Путешествие долгое, да, но для многих это возможность вернуться домой или отправиться в гости без пересадок. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Демикс, Фила, Каппа с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
5: Какие планы на конец лета? Драйв и горячий микс из вкуснейшей еды и живой музыки. Все это «Грильфест Радио Максимум». 3 дня огненных стейков, сочных бургеров, разнообразных закусок под аккомпанемент ярких и актуальных российских рок-групп современности. Москва. Площадка «Арма». С 28 по 30 августа. Приходи со всей семьей и сделай это лето незабываемым. Подробности и билеты на grillfest.maximum.ru.
6: 18+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: С первой ноты.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Пол Маккартни. Come inside.
1: Сэру Полу уже 84 года, но он и не думает уходить на пенсию. Под конец мая он выпустил The Boys of Dungeon Lane, свой 20-й сольный альбом. Здесь Маккартни, по традиции, выступил не только вокалистом и автором песен, но и настоящим человеком-оркестром. Он собственноручно отыграл на почти 20 инструментах, от гитары, баса и ударных до клавесина и маракасов. Тем не менее, сэр Пол не обошелся без полноценного соавтора. Им стал другой мультиинструменталист и продюсер Эндрю Уотт. Тот самый, который осовременил звучание последних альбомов Оззи Осборна, The Rolling Stones и Элтона Джона. Ярким образцом их с Полом совместного творчества стала композиция «Come Inside». Слушаем ее прямо сейчас.

0: мобильное приложение «Радио Максимум». Музыкальные онлайн-станции, подкасты, тематические плейлисты, программа об истории музыки – все это в паре кликов от тебя. Доступно в App Store и Google Play. Включай и включайся. Реклама.
1: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Чего смурной такой?
5: Да жена удумала летом по театрам и музеям. Представляешь?
4: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
5: Это хорошо, да ну лето же!
4: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Улица Т. Петрович, город Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений».
3: Радио «Максимум» представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыт

0: выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый «Мерседес 600-й», искали небитую, некрашенную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонда». Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
1: 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Реклама. Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.

0: Ноября по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
8: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из шести.

0: 10 тысяч призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Неделя с группой Depeche Mode на радио Максимум. Весной 2022 года не стало Энди Флетчера, клавишника и сооснователя Depeche Mode. Однако его уход не стал концом для группы. Превратившись в дуэт Дэйва Ганна и Мартина Гора, проект двинулся дальше и примерно через год выпустил пластинку «Memento Mori». Работа над этим альбомом началась еще в 2020-м, на самом старте пандемии, и продолжилась после потери Флетчера. Практически все песни с этого релиза посвящены теме смерти, однако в запредельный мрак и депрессию группа уходить не стала. Да, здесь хватает темной атмосферы, однако она грамотно сбалансирована нежными и теплыми мелодиями. Вот и первый сингл с альбома оказался неожиданно светлым. По словам Дэйва Ганна, композиция «Ghosts Again» идеально передает уравновешенное состояние между меланхолией и радостью. А вот как описал свою работу Мартин Гор. «Не часто мы выпускаем треки, от которых меня не мутит в процессе прослушивания. Этой песней я очень рад поделиться». Depeche Mode. Ghosts Again.

0: шоу. Самое самокритичное.
1: Значит, по поводу музыки. Она не свежая,
2: не сразу свежая. Скажу.
1: Но проверенная.
2: Некоторые там попахивают
1: вот,
2: уже.
1: Вот это тот случай, когда как раз надо отлежаться.
0: Самое откровенное.
2: Где-то зависть просто, что в свои 58 Аврил Лавин выглядит на 13.
1: Как тебе сказать на 13? Все-таки на 50.
2: Там я просто давно не рассматривал ее фотографии близко.
0: Самое понимающее.
1: Знаете, хочется надо отвалиться на спинку кресла, взять какой-нибудь безалкогольный, значит, коктейльчик, закусончик, сидеть и просто ничего не делать.
0: Самое огненное.
3: Максимум!
0: Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский».
4: Завтра с 7 до 11 утра на радио «Максимум».
0: Общение с ведущими и прямые трансляции из студии. Свежие новости из мира музыки и эксклюзивные плейлисты на каждый день. А также обсуждение утреннего и вечернего шоу и розыгрыши фирменных призов. Все это в одном клике от тебя. Заходи на страницы Радио Максимум. ВКонтакте, Одноклассники. Подпишись на Максимум. Реклама.
5: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой,

0: самый авто через Автоспорт. 0+.
1: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
2: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Радио Максимум представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. 2 дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
5: Радио Максимум представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый Мерседес 600-й, искали небитую некрашеную Ауди и торговались у капота за праворульную Хонда. Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
6: 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Медицина.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. С 1 сентября в России можно будет сделать МРТ без направления врача. Соответствующий документ подготовил Минздрав. Нововведение будет действовать до 2032 года. Сейчас для прохождения томографии нужно заключение специалиста, который определяет необходимость исследования. МРТ используют для диагностики заболеваний нервной системы, опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Процедура безопасна, так как не использует рентгеновское излучение. Еще подумывают вернуть участковых врачей, ведь такой доктор будет постоянно сопровождать пациентов, знать историю их болезней и координировать лечение. Когда это произойдет, пока неизвестно. Известно, но первый шаг уже сделан. МРТ становится доступнее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

жизнь не поставишь на паузу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет. Если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Максимум» предупреждает. Ближе к концу лета в районе метро «Курская» запахнет жареным. Жареным мясом и другими аппетитными блюдами от лучших поваров и грильменов. С 28 по 30 августа в Москве пройдет гриль-фест.

0: Настоящая феерия незабываемых вкусов и кулинарного креатива. А еще площадка, где авангард современной российской рок-музыки покажет себя во всей красе. Все подробности и билеты на grillfest.maximum.ru. 18+.
1: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования? Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.
1: Мейнард Джеймс Киннан. Человек занятой. Долгие годы этот вокалист мечется между тремя знаменитыми группами. Tool, A Perfect Circle и Pussifer. Параллельно успевает трудиться на собственной винодельне в Аризоне. Неудивительно, что фанатам какой-то конкретной группы Киннана приходится ждать новой музыки годами, а порой и десятилетиями. Те же Perfect Circle не выпускали альбомов аж с 2018 года. Так что сейчас даже одна их новая песня «Starless» стала для рок-сообщества большим событием. Вот что о ней говорит давний коллега Киннана по этой группе, композитор и мультиинструменталист Билли Ховердел.
2: Некоторые песни дорабатываются и оттачиваются на протяжении многих лет, но порой песни обретают свою форму так быстро, как будто существовала всегда.
1: Кстати, к записи Starless в состав A Perfect Circle вернулся барабанщик Джош Фриз. Его вы можете знать по The Offspring, Nine Inch Nails и Foo Fighters. Слушаем долгожданную новинку прямо сейчас на радио «Максимум».

0: свой смартфон музыкой. Дома, на работе, на улице. Мобильное приложение «Радио Максимум». Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро «Молодежная». Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: ВК-фест в Москве. Зиверт, Оуджи Буда, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
3: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.

0: понятно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Радио Максимум представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк Москино. Новая Москва. Красная Пахра. Два дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16

0: 18+. Радио «Максимум» представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый «Мерседес 600-й», искали небитую, некрашенную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонда». Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвой.
1: 0+.
2: Первые 40 лет в жизни мужчины самые тяжелые.
3: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы самые веселые.
4: Чистый кайф, когда все помыто.
5: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
2: 26 июня, Москва, депо 3 вокзала. Вход свободный.
1: 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. 27 июня на Садовом кольце в Москве пройдет транспортный электрофестиваль. В нем примут участие электромобили, электромотоциклы и другой транспорт на электротяге. Сбор участников с 10 утра до 11:45 на пересечении Большой Пироговской улицы и улицы Еланского. Колонна стартует в 12:00. Все мероприятие продлится до 6 вечера. Для гостей подготовили 15 площадок с розыгрышами, мастер-классами, квизами и выступлениями кавер-групп. Также будет работать бесплатная полевая кухня. Приходить можно и без электромобиля, просто посмотреть, поучаствовать в конкурсах и взять призы. Организаторы обещают, будет интересно и детям, и взрослым. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка Фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино», монохромная база и яркие принты, а также бейсболка в подарок при покупке 3 футболок. Только до 28 июня в «Стокман».
8: Есть идея, которая может изменить жизнь людей, помочь развитию технологий, бизнеса или образования. Заявите о ней на форум «Сильные идеи для нового времени». До 25 июня на idea.roscongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд «Росконгресс» при поддержке web.rf и правительство Нижегородской области. 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Неделя с группой Depeche Mode на радио «Максимум». По правилам Зала славы рок-н-ролла музыканты могут попасть туда лишь через 25 лет после выпуска своего первого сингла или альбома. А вот участникам Depeche Mode пришлось ждать этой чести добрых 40 лет. Они оказались в зале лишь в 2020 году. Но из-за пандемии торжественную церемонию пришлось отменить. Никаких вам живых выступлений, никаких громких воссоединений, лишь подборка заранее записанных благодарностей. Дэйв Ганн в своей речи отметил бывших Депешей Винса Кларка и Алана Уайлдера, перечислил своих вдохновителей, например, Дэвида Боуи, Игги Попа и The Clash. А еще он поблагодарил Мартина Гора и Энди Флетчера и признался, что неизвестно, чем бы он занимался, если бы не встретил их. Флетчер же не упустил случая пошутить и сказал, что Дэйв наверняка угонял бы машины, если бы не музыка. Depeche Mode. Dream On.

это максимум. Два авиабилета в теплые края для незабываемого отпуска. Легкий и быстрый велосипед для городских улиц. 460 поездок на московском метро. Нет, это не отрывок из сочинения «Как я провел лето». Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Сазонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25%.

0: условиях программы лояльности Озон-карта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон-карта клиентских правил.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении Автоспот. Купи свой тот самый авто через Автоспот. 0+.
2: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Максимум» представляет. «Доброфест» возвращается. 4 и 5 июля. Кинопоказ.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске по игре Sea of Thieves снимут фильм. Продюсером выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по Чанши и новому Человеку-пауку. Режиссер пока не назначен. В Xbox подчеркивают, главный герой не конкретный персонаж, а сам игрок и сообщество. Поэтому в фильме важно передать не столько сюжет, сколько тон и кооперативный дух игры. Это часть большой стратегии Microsoft по экранизации своих игр. Сейчас в работе больше десятка проектов, включая продолжение Майнкрафт кино и сериал по Fallout. Успех этих экранизаций уже подтвердил, что игры могут покорять большие экраны. И пираты следующие в этом списке. С вами были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000.

0: опять под окном чужой пани.
1: Пани, о пани.
0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: нового времени. До 25 июня на idea.rosskongress.rf. Лучшие инициативы получат поддержку экспертов и партнеров. А авторы представят проекты на очной части в Нижнем Новгороде. Организаторы ОСИ и фонд Росконгресс при поддержке web.rf и правительства Нижегородской области. 6+.
1: Грильфест «Радио Максимум» обещает жаркий финал лета. В центре Москвы на площадке «Арма» «Радио Максимум» с размахом отметит свое 35-летие. Знаковые деятели современной российской рок-музыки соберутся там, чтобы исполнить свои главные хиты. А недалеко от сцены тебя будут ждать повара и грильмены с большим выбором авторских блюд и закусок. За подробностями феста и билетами тебе сюда. Grillfest.maximum.ru
2: 18+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99.
4: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Thieves. Evolution.
1: Еще один трехлетний альбомный цикл этих англичан подходит к концу. В сентябре они представят миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». Не отвлекаясь на гастроли, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с грядущего альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней.
2: Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает.
1: Nothing But Thieves называют Evolution своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас на радио «Максимум».

0: все это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем

0: треков, которые мы с радостью вам представим. Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: «Ставка иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый «Мерседес 600-й», искали небитую некрашеную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонда». Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
1: 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: из окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Радио «Максимум» представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыто выставка.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Всем привет, 17 часов 1,5 минут, точное московское время. Сегодня среда, 24 июня, сегодня день бизнес-аналитика. Сегодня международный день визажиста и всех своих подруг. У меня только подруги визажисты. Поздравляю с праздником, конечно же. Сегодня день ремонта окон и дверей международный, но в Москве все лето уже, ну, в конце месяца мы можем сказать, что уже треть лета, по крайней мере, мы празднуем день ремонта дорог и бордюров. Возможно, результаты вот этого легкого ада, который нам устроило ЖКХ столицы, по крайней мере, мы увидим и насладимся, ну, хотя бы в августе, я думаю, потому что пока конца и края этому нет, и насладимся, и наш взгляд отдохнет на новеньких бордюрах и асфальтовом покрытии, и на новых детских площадках, но пока вот такая вот одушка у нас. По крайней мере, осенью-то мы точно уже насладимся обновленной столицей. Поэтому пока потерпим. А что еще остается? Также сегодня у нас праздник чувств. Всемирный день истории. Сегодня международный день феи. Ну, я ваш фей ежевечерний. Обещаю что-нибудь нафеячить вам обязательно сегодня вечером, как всегда. День разноцветных стекол. Витраж называется. Также сегодня Всемирный день господства кошек. И сегодня день ромашки. Но я сегодня объявляю данной мне властью эфирной день костяшки, потому что у меня сегодня днюшка 5-7. И руками я делаю вот так вот. 5-7. Да, ну обо всем позже, дальше. Если что, интересно вам меня поздравить. Может быть, кого-то из своих родных и близких поздравить. Может, у кого-то сегодня днюшка, как у меня. Тоже и вообще все фейерверки, конечно, передаю, если вы мне их пришлете на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. А пока давайте послушаем тетю Ширли Мэнсона «Garbage, I'm only happy when it rains».

Ким на радио Максимум, Solitary Man. Спасибо огромное за поздравления. Меня с Данюшкой, с моей. Очень приятно. Александр Иванов пишет: Кость, привет, с днем рождения тебя. Всего тебе самого хорошего, спасибо большое. Августа пишет: дорогой Костенька, с днем рождения, дорогой, твори и вытворяй. Будь здоров, обнимаю. Спасибо. Маргарита пишет: Константин, с Данюшечкой тебя. Максимального счастья и долгих лет всей жизни. Спасибо большое. Кирилл пишет: Костя, с днем рождения, самыми теплыми, добрыми пожеланиями, крепкого сибирского здоровья, любви и счастья, остальное купишь. С любовью, Саныч и Машенька. Саныч и Машенька, привет, дорогие, спасибо большое. Медина пишет: прекрасный Костя, с днем рождения, дорогой мой, здоровья, красоты, любви, много денег, твоя мега крутость делает этот мир ярче и счастливее, спасибо. Безумно рада, что ты есть в моей жизни, люблю бесконечно и обнимаю до хруста больно, ребер. Твоя Медиша, спасибо большое. Екатерина пишет: Константин, с днем рождения, пусть все позитивные мечты сбываются. Спасибо. Серега пишет: Константин, с днем рождения, тебя долгие лета, здоровья, счастья, любви. Кстати, у Лионелла Месси сегодня днюха, тоже вроде как знаменитость, вроде как, да. Кострян: веселая минутка, на годик ты меня обогнал, значит, пишет Александр. Я еще год буду не знать того, что знаешь ты. От всех максималистов и от себя лично окунуться в этот кайф, когда

0: Тебя любит вся страна. Спасибо большое. Роман Беляев пишет: добрый вечер, Константин. Поздравляю с днем рождения. Максимум здоровья вам и вашим близким. Спасибо большое. Творческих успехов и интересных проектов. Не переставайте радовать нас, преданных радиослушателей. Ну и традиционно отличного эфира. Спасибо большое. Владимир Семенов пишет: Кость, привет, с днюха, респект, уважуха. Максимум — это ты. Спасибо.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Coming up, один из моих любимых коллективов 3 Days Grace, прямо сейчас Heart Fight.

0: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: «Лента».
5: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в «Сибриз». Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Foo Fighters, Asking for a Friend. 17:31, мне друзей просить не приходится. Сами написали, спасибо большое, дорогие друзья, слушатели. Простите, что так по-небратски вас таковыми считаю. И это правда, абсолютно. Дмитрий пишет: высокоуважаемый Константин, с днем рождения. Счастья, успехов, исполнения желаний, огненных эфиров и долгой работы. Спасибо большое. Ксения Гайдаш пишет: дорогой, сам любимый радиоведущий Костя Михайлов, с днем рождения тебя. Пусть тебе будет всегда в душе максимум 25. Утренники сегодня пытались тебя уволить. А фиком наябедничаю. Спасибо, желаю, чтобы ты еще много лет нас радовал по будням в 17:00 полезным Михайловым. Обнимаю крепко, будь счастлив. Спасибо большое. И за сигнал тоже. Прямую меру. Подложу им что-нибудь на утро, на завтра. Александр пишет: Константин... Не, ну в хорошем смысле слова, не то, что на порог студии, прям кнопочку какую-нибудь на стул, катапульту какую-нибудь. Александр пишет: Константин, добрый вечер, поздравляю тебя с днем рождения, желаю богатырского здоровья, всех благ. И оставайся таким же, как есть. Спасибо большое, стараюсь. Анна пишет: дорогой Костя, с днем рождения, отличного настроения и пусть все сбывается. Спасибо большое. Александр пишет: Костя, снюхай, ответь сам, сколько здоровья и удачи я тебе желаю. Санчес, СПБ. Санчес, дай предположу, максимум.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: My Generation, Limp Bizkit.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:41, точно московская. Алексей пишет: Константин, с днем рождения, счастья, всяческих радости, максимального позитива. Ася Асинда пишет: с днем рождения, самый любимый радиоведущий, всего самого лучшего. Спасибо за хим. Да, пожалуйста, всегда. Эльмира пишет: с днем рождения, самый душевно душный человек. Спасибо большое, все правильно. Самый лучший в мире ведущий, прекрасный мужчина. Столько здоровья, счастья и благополучия желаем. Оставайтесь таким же крутым и неугасимым, как Дин. И фотка Дина Винчестера с днем рожденческим тортиком со свечками. Спасибо большое. Кэп Мэд Макс пишет: и кто это у нас тут весело огукает в микрофончик? Костя, с днем рождения! Самых бомбических и крышесносных эфиров тебе. Спасибо, дорогой. Самых убойных дискачей, самых невероятных ярких проектов, непрестанно растущей армии поклонников и учеников. И, конечно же, творческих узбеков. В общем, живи и процветай. Спасибо большое. Игорь Борода пишет: ах, как приятно поздравления принимать, когда тебе 5-7, а не 7-5. С днем рождения, любимый наш ведущий. Спасибо большое. Димон пишет: с днем рождения, дорогой наш Константин. Всех благ и крепкого здоровья. Отличное настроение, как всегда, супер эфиров на радио Максимум. Десятков Дмитрий, весь седой Урал поздравляет тебя с днюхой. Ура, ура, ура. Колен Вал пишет: Константин, с днем рождения, вас всего наилучших, всех благ. Спасибо, Колен Вал. Сергей, привет, доброго, присоединяюсь с удовольствием к поздравлениям, конечно, всего хорошего на Максимум. Спасибо большое. Надежда прекрасно пишет: Костя, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, желаю самого крепкого здоровья, успеха, внимания, прекраснейшего настроения, исполнения желаний. Пусть костер всегда горит ярко, жарко, максимально. Спасибо. Константин пишет: Константин, привет, с днем рождения. Кстати, у нас кое-что общее. Меня тоже зовут Константин Михайлов, и тоже сегодня день рождения. Нифига себе, кое-что. И прислал разворот паспорта в доказательство. Михайлов Константин Владимирович, правда? А я Саныч. Мужской пол, 24.06.93, правда, город Ижевск, да. Ну, ты в более выигрышной ситуации, чем я, по крайней мере, по возрасту точно. Хотя мои года, мое богатство, чего уж там. Ян пишет: Константин, привет, с днем рождения, спасибо за все. Дыре, у тебя лето, можно сказать, что ты совершеннолетний. У меня весной, я совершенно весенний. Алена Авдеева пишет: Костика, любимый радиоведущий, любимого радио. Привет, дорогая, изнюхай тебя, спасибо. Чтобы у тебя все было замечательно и крепкого здоровья, думаю, могу сказать от лица всех радиослушателей: ты лучший. Спасибо, что так считаешь. Критерий субъективный, но мне приятно. Продолжай нас радовать своими эфирами дальше. Спасибо тебе за вечный позитив. С днем рождения, ура! Андрей Власюк пишет: Кость, с днем рождения, позитивчика, всегда и продолжение твоего шикарного образа. Спасибо. Александр пишет: Кострян, веселая минутка, на годик ты меня обогнал, значит, я еще год буду не знать того, чего знаешь ты. Ох, лучше бы не знал. От всех максималистов и от себя лично окунуться в этот кайф, когда тебя любит вся страна. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, дорогие.
1: Радио Максимум.
0: Не сказать, что неприятно читать, значит, в эфире ваше поздравление, но скоро переходим к теме сегодняшнего эфира, и это не моя днюха. Да. Я вообще не самое главное, что есть у вас в жизни, поверьте. Так что тему скоро объявлю. А пока слушайте Нирванова. In Bloom, всем привет.

0: общение с ведущими и прямые трансляции из студии. Свежие новости из мира музыки и эксклюзивные плейлисты на каждый день. А также обсуждение утреннего и вечернего шоу и розыгрыши фирменных призов. Все это в одном клике от тебя. Заходи на страницы Радио Максимум. ВКонтакте, Одноклассники. Подпишись на Максимум. Реклама.
1: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Приглашаем на гастрономический Кусть-фест от Озон Фреш. Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и Термейтс. 27 июня. Дизайн завод. Вот, вход свободный. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Украина, 127-39-24-4471. Подробности на kusfest.ru, 16+.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
6: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
5: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров, в подарок.

0: Новый Стадо Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
1: Дом бизнес-класса Nexus от Aquilon. В минуте от метро Молодежная. Все необходимое рядом. Больше времени для важного. До конца июня скидки до 34% и беспроцентная рассрочка от застройщика. Подробнее на nexus-aquilon.ru. ООО «Специализированный застройщик Титул». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Первые 40 лет в жизни мужчины – самые тяжелые.
3: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы – самые веселые.
4: Чистый кайф, когда все помыто.
3: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
2: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
5: ИИ-Конфа 1 июля в ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-Конфа. Нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-Конфа. При поддержке Радио Максимум.
6: 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Спасибо, Фредди. Спасибо. 17:55, точное московское время. Ольга пишет: Константин, с днем рождения, всех благ, будь счастлив. Спасибо большое. Виктор пишет: Кость, нюхай, помни, ты не старый, ты опытный. Ой, спасибо, ой, молодец, приятно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает Тейлор Момсон и «The Pretty Reckless». Относительно свежих произведений «Foreign Death».

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура». В Москве 6 часов вечера.

24 июня, среда. Сегодня в этом часе Пирс, ДВЛ, Моби, Металлика, Аха, 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance, Linkin Park, Rammstein, Nickelback, прямо сейчас Disturbed, Land of Confusion.

Бум. Да, Мэтт Коэн, оригинал Бэггин. Вообще, еще до них был оригинал. То есть версии еще оригинальные, там, годов 70-х, по-моему, не помню, кто пел, ну и неважно. Мне кажется, что версия Мэтт Коэна самая крутая. Еще Måneskin перепели, потом дали, типа, третью жизнь этой вещи, но мне вот эта вещь нравится больше всего именно в исполнении Мэтт Коэн. Шикарненько. И рыбчинушка тут, между прочим, в тему. Константин, поздравляю тебя с днем рождения, желаю крепкого здоровья, долгих лет эфира, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет Константин Михайлов, пусть всегда будет Радио Максимум. Спасибо большое за теплые слова, спасибо за поздравления. Давайте сегодня и поговорим о днюхах, между прочим, почему нет? Тема вечернего эфира сегодня – день максимального рождения. Специально прилетели на линию перемены дат, чтобы растянуть ваш ДР на 2 дня. Защищали диплом сразу после дня рождения, так что весь праздник пришлось просидеть за книгами, а может быть, вы просто появились на свет 29 февраля, и теперь каждый день рождения по умолчанию становится уникальным событием раз в несколько лет. Рассказывайте о самых необычных и памятных днях рождения в вашей жизни. Как вы его неординарно, может быть, справили? Может быть, кто-то вас неординарно с днем рождения поздравил? Самые запоминающиеся, самые необычные днюхи в вашей жизни или не в вашей? Может быть, вы запомнили день рождения своего друга, родного или близкого человека? Пишите о необычных днях рождения в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Или в Макс-канал Радио Максимум. Костя Михайлов на радио.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, Up From The Bottom.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:28 сегодня. Тема «Ваше самое запомнившееся вам празднование дней рождения, дня рождения своего или кого-то из своего окружения». Тимон без пумбы пишет: «Добрый вечер, хорошего эфира, многоуважаемый Константин Александрович, днем рождения». Спасибо большое.

0: теме. Несколько лет подряд праздновал день рождения в августе в хорошую жаркую погоду в вейк-парке. Готовили в Казани всякие вкусности, типа бас мы катали на вейке. Кого, девушек? Плюс один. Вторые номера на вейке. Возникает вопрос, а что тут такого? А все просто. День рождения в сентябре. И погода на день рождения по обыкновению была мерзкой. Плюс 13 и дождь, например. Так вот, я решил в августах праздновать текущий день рождения. Всех это забавляло. Роман пишет. Отмечал свой 23-й день рождения 10 месяцев. И все только потому, что буква «Ё» есть в русском языке, Роман, блин. И все только потому, что не смог одновременно собрать всех тех, с кем хотел отметить. А сейчас сидим на солнце с шашлыками и пенным. И отмечаем мой 44-й праздник. Я везде буду «Ё» ставить теперь. Антон Медведев, Костя Знюхай. Мой начальник отмечал свой 30-летний юбилей 12 раз. Со студентами, у которых преподавал, с коллегами, с друзьями, с семьей и даже с командировочными, которые видели его в первый раз. Ну, любит человек отмечать, чё. Роман пишет. Рожден 22 июня, вот уже 40 лет смотрю военные фильмы. На свою днюху, я так понимаю. Мария пишет. Вечер, добрый, Константин. Привет, Мария. Вам прислали столько приятных поздравлений. Присоединяюсь. Спасибо большое. И хочу поздравить вашу маму, которая подарила нам вас. Всем на радость. Спасибо. В понедельник не было вас в эфире, я заскучал. Но в понедельник было не до шоу. В понедельник, 22 июня, был день скорби. В этот день фашистская Германия в 41-м году вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. То есть не только на Россию, а и на все страны, которые тогда входили в состав Советского Союза. Союз Советских Социалистических Республик. И это был день скорби, и, в общем-то, не до шоу. Было это день, который не стоит вообще забывать никогда, что произошло в этот день. Но сегодня день другой уже. Сегодня 24-е, прошло 2 дня, а сегодня мы вроде как говорим о днях рождения. Сегодня уже можно. По теме, пишет Мария. Антон Павлович Чехов сказал, что если день рождения перестал быть радостным праздником, означает, что человек стал мудрым, достиг определенного понимания жизни. Ну, между прочим, да, наверное, я уже какое-то время не праздную днюх свой вообще в принципе. И по поводу своей мамы, спасибо за то, что поздравили ее. Я сегодня тоже позвонил и ее поздравил. Потому что, конечно, мое появление на свет – это исключительно ее заслуга. Мои заслуги тут нет совсем. Но то, что дожил до своих лет, то, что ценю этот великий дар, который мне дала мама, ну, наверное, в этом я немножко преуспел. И стараюсь этим все-таки распорядиться с умом. Не знаю, как получается, вам виднее.
1: Радио «Максимум».
0: Наш вечерний муз-программу продолжает «Аха».
2: Hello, we are «Аха» right now on Radio Maximum.
0: Lifelines.

0: 30 Seconds to Mars на максимум. This is war.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня говорим о самых запомнившихся нам празднованиях дней рождений. Августа пишет из Калининграда. Мой самый лучший день рождения был в 2019 году. Дело в том, что я очень хотел вернуться когда-нибудь в горячо любимый Бостон и увидеть своими глазами грандиозный парад в честь Дня Святого Патрика. 12 лет ждала этого момента, но смогла осуществить мечту, и 17 марта я провела в центре города в роскошной зеленой юбке в окружении нетрезвых, а потому очень веселых ирландцев. А спустя 3 дня, 20 марта, я отметил свой ДР на берегу Атлантического океана, сражаясь с наглыми чайками за мои пончики. Вечером друг пригласил на чаепитие, его мама приготовила маффины. В мою честь, я помню, стояла на балконе, смотрела на полную луну и ощущала бесконечное счастье. Всем желаю испытать что-то подобное однажды. Александр пишет: «Привет, Константин, с днем рождения, всех благ, и главное, продолжать зажигать эфиры». Спасибо большое, Александр. Александр прислал также фото зажигалки Zippo с гравировкой «Константин», причем с буквой «Си», это как Джон Константин. Константин в данном случае его фамилия, борца с тьмой, вот это.

переживание. Мне не очень нравилось свое имя, честно говоря, пока не вышел фильм «Константин» с Киану Ривзом. И тогда я как-то переосмыслил, по крайней мере, звучание. Но, повторю, мое имя пишется с «Кей» первой, а у Джона Константина его фамилия с «Си» пишется, с буквы. Русская «С». Оля пишет: «С днюхой, Костян». Здорово, Олечка, спасибо. «Всего при всего самого при самого. Будь здоров, счастлив, весел и задорен». И прислала два плакатика: «Happy Birthday from a Galaxy Far, Far Away» и

0: и Дарт Вейдер, протягивающий маффин со свечкой. Happy birthday, may the force be with you. Спасибо большое. Тарас Кинжибалов пишет нам. Привет, Костя. Привет, Тарас. Здоровья тебе и веселости. Спасибо, дорогой. Я один раз лет, так в 8, пригласил друзей на день рождения, а родителей не предупредил. Очень спешно готовился ужин. А вообще, когда вспоминаю шутку, всегда вспоминаю шутку команды КВН «Вятка». На дне рождения 8-летнего Сережи подвыпивший папа пожелал ему прожить еще столько же.
1: Максимум. Музыка с характером.
0: Пожалуй, после No Leaf Clover, это мой самый любимый трек у Металлики. А еще Unforgiven, да. Ну, это третий, но очень крутой трек. Feel.

0: пивом. Нет, это не сгенерированный нейросетью список продуктов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
2: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Приглашаем на гастрономический «Кусть-фест» от «Озон Фреш». Корнеры от модных ресторанов и активности на любой вкус. А вечером танцы под Тосю Чайкину и «Термейтс». 27 июня. Дизайн-завод. Вход свободный. ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Украина. 127-39-24-74-1. Подробности на «Кусть-фест.ру». 16+.
4: Чего смурной такой?
5: Да жена удумала летом по театрам и музеям. Представляешь?
4: Слышал про лето с Мосбилетом. Там и на спектакли, и на концерты. Выгодно с промокодом.
5: Это хорошо, да ну лето же!
4: А для любителей лета там открытые бассейны, беседки в парках для пикника. Заходи на билет.мос.ру.
6: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
7: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Неоферта.
1: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
4: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет, 24 июня, среда, в этом часе Muse, Him, The Killers, Pink, The Rasmus, Papa Roach, Limp Bizkit, прямо сейчас, Queens of the Stone Age, No One Knows.

Рэймон и Рэй Гарви «Tonight». 19.08, точное московское. Говорим сегодня о самых странных или самых классных или самых запомнившихся нам празднованиях дней рождения своих или наших родных, близких или друзей. Никита Янин пишет: «Привет, Константин Саныч, привет, Никита». О, и аха, включил как раз. Ай-ай, запарился, я совсем забыл, что на дворе уже 24-е. И у тебя днюшечка. Сердечно тебя поздравляю, желаю всего самого хорошего. Клише, а что делать? Все же от души. Самое главное, здоровья тебе и твоим близким. Спасибо, дорогой Никита. А случай на днюху, правда, не на мою, а дружбана, который запомнился, был такой. В бытность учебы в военном училище пошел в 6-часовое увольнение, дабы поздравить того самого дружбана Саню. Ну и, может быть, чуть-чуть отметить в компании друзей. Чуть-чуть не получилось. Силы не рассчитал. Наклюкался так, что еле на ногах стоял, по возвращении в часть спалился и чуть не был отчислен. Слава богу, пронесло. Хочу добавить, что спиртное никогда сильно не любил и не употребляю его более 15 лет. Ну, добро пожаловать. В смысле, это я добро пожаловать в клуб. Ты в нем дольше. Чего и всем желаю. Да, спасибо. Я присоединяюсь к пожеланиям. И да, тоже свою днюху не отмечаю уже много лет. Юлия пишет: «С днем рождения меня, с днем рождения тебя, с днем рождения нас вместе, 24 июня». Пропел? Ну, как мог. Молодец, спасибо. «Будет нам счастье во все места». Твои слова, да. Вот. Богу куда-нибудь, ну, в уши, естественно, там. Нептуну в трезубец, там. Зевсу в молнию. Перуну туда. Дэниел пишет: «Константин, слушай, Максимус, 95-го года, помню вас со времен Нуждина. Поздравляю вас с днем рождения, желаю здоровья и удачи по жизни». Да, спасибо большое. Да, кстати, историю Максимума можно поделить на времена. Были времена, скажем, чьи были времена? Ну, между прочим, самые первые времена радио Максимум были как раз времена Нуждина. Потом еще раз случились времена Нуждина, нашего дневного с ним шоу. Но изначально Нуждик был одним из первых диджеев, которых я помню. А новости тогда читали Юля Бордовских, Костик Семенов, Леш Пивоваров, Игорь Стадник, Александр Брахимов, конечно, впоследствии начальник службы информации студии 15.

0: 15 радио максимум. Потом были времена, я считаю, что это времена Митрофановой. Потом были времена Жаворонков, утреннего шоу первого в этой стране, между прочим, которое мы сделали с Олей Максимовой в свое время. Потом были времена Стилавина-Бачинского, это точно. Потом были времена... Какие? Ну, вот как раз нас с Нуждиным. Потом были времена нас с Адамом Джеймсом. И вот сейчас вот... Не знаю, как назвать даже. Просто хорошие времена. Максимально хорошие.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Миссия возможна. Limp Bizkit, Take a Look Around. 19 часов 20 минут, точное московское время. Говорим сегодня про самые запомнившиеся в нашей жизни, самые интересные дни рождения. Не только наши, может быть, наших родных, близких, друзей. Джулия пишет: «Костя, здравствуй, праздничного эфира. Еще раз поздравляю тебя с днем рождения». Спасибо, дорогая. По теме эфира, все время хочется сказать «взаимно». Но у кого-то сегодня тоже днюха. И писали люди, поэтому им взаимно. По теме эфира два ярких дня рождения. Первый, накануне праздника у меня дома произошла квартирная кража. А тогда я была следователем. Злодеи – колоритные пары, и их вычислили быстро. Пленили, допросили 14 февраля. В свой день рождения я провела в коллективе. Колеся с обысками по адресам скупщиков краденого. Праздник завершился с голодными милиционерами за столом, накрытым моей мамой. Второй – лесная беседка на горе с видом на сосновый лес и Финский залив. И гора блинов, испеченных мной в связи с совпадением дня рождения с масленицей. Никто не замерз и не остался голодным. Круто! Дмитрий пишет: «Здравствуй, Радио Максимум. Слушаю тебя с самого начала. Поздравляю Константина с днем рождения. Желаем здоровья, счастья, благополучия и все по максимуму». Спасибо, Дмитрий, большое за поздравление и за то, что долго с нами. Максим пишет: «С днем рождения, Константин». И прислал фотку с Грильфеста. Это первый Грильфест, по-моему, или второй. Или второй, или первый Грильфест. Я вручаю Максиму там, точно, это он. Я вручаю ему какой-то приз на сцене. «С днем рождения, Константин», пишет Максим. «Отметил свой ДР в 2025-м, точно, это прошлогодний Грильфест, на Грильфесте. Получил поздравления от Константина Михайлова. Было здорово. Спасибо большое. Напоминаю о том, что в этом году Грильфест состоится на Арме. В последние выходные лета, это август, 28 по 30 августа, вход не просто возможен, а обязателен. С детьми можно, с собакинами небольшого размера тоже можно. Мистер Чу пишет, ну, в смысле, он прислал голосовое сообщение, давайте послушаем, давайте понаблюдаем.
1: Инс, hier kommt die Sonne.
0: О, Господи.
1: Hallo, Herr Михайлов.

0: Auf, alles Gute zum Geburtstag. Ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg und viel Gesundheit. Mit freundlichen Grüßen aus Königsberg, Herr Chudinov. Tschüss.
1: Aha, Herr Chudinov. Danke schon. Wunderbar. Ja, ja. Шлагбаум. Volkswagen.
2: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Сотни футболок от мировых брендов на Футболка Фест в Стокман. Коллаборация с группой кино, монохромная база и яркие принты. А также бейсболка в подарок при покупке трех футболок. Только до 28 июня в Стокман.

0: Вирус не мог на суточно ров.
1: 6+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
8: В прятки интереснее втроем.
9: А для футбола нужно хотя бы четверо.
10: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
12: Привет, меня зовут Стинг. Вы слушаете Радио Максимум.

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Pink in your hand.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Я только сейчас понял, что я прачечный стол-то закрысил. Но ничего, в пятницу, наверное, выкачу поляну. Сегодня говорим про самые запомнившиеся вам празднования дней рождений. Может быть, своих, может быть, не своих родных, близких, друзей. Пишите на Макс, радио Максима, на номер 8-926-007-137. И еще кое-какие мессенджеры где-то как теплятся и телепаются, и вот с них зачитываю. Что не зачитал в начале. Ольга пишет: долго готовила мужу сюрприз на юбилей. Открывала ему каждый шаг поэтапно. Он думал, будет просто вечеринка, а я посадила его в самолет до Лос-Анджелеса. Через день в самолет до Лас-Вегаса, а перед входом в Hard Rock Hotel вручила ему золотой билет на концерт Motley Crue в первые ряды с прилагающимся мерчем. До этого никогда не видел, как человек от восторга не мог сказать ни слова. Но хочется выпить чай за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями всегда. Хорошие были времена, 17 лет вместе, любите друг друга и радио Максимум. Костя, с днем рождения, любим, уважаем. Спасибо большое, Олечка, твоему мужу, очень с тобой повезло. Вера Мусатова пишет: ребятки, это моя мама, серьезно, написала. Спасибо всем за поздравления в эфире в соцсетях и тебе. Мне очень приятно, представляете, мама написала в эфир. Мама, спасибо тебе большое, это твой праздник. Андрей, многоуважаемый Константин, вот и настал новый день твоего рождения, день, когда ты появился на свет. Пожалуй, это и есть самый дорогой подарок, который был уготован тебе. Да, знаю и ценю. Желаю здоровья, счастья, любви, духовного и материального благополучия. Больше ничего и не нужно. Крепко жму руку, Картман. Спасибо, Картман. ZTA пишет, или ZTA, или ZTA. Вдохновение на новые задачи. А, вот вчера ребенку исполнил 16 лет. Вот, да, история. В три сообщения написано. Вчера ребенку исполнилось 16 лет. Подумала, как бы необычно поздравить подростка. Заехали на заправку в 12 ночи. Попросила сотрудников поздравить громкоговоритель. Понравилось ей, что и остальные водители поддержали громко и на максимум. С днем рождения, дорогой Константин, вдохновение на новые задачи и во всем везении и мудрости. Спасибо большое. Владис пишет: Костя, это Вова с маршала Березова. А, привет, Вова. Братское сердце, будь здрав, боярин, и фантастически успешен. От всей души тебя с днем рождения. Спасибо, дорогой. Это не фигура речи, не художественное преувеличение, не гипербола и даже не парабола. Уже немало лет, 24 июня вечером этого благословенного дня мы с супругой произносим здравницу за тебя, друже. Где бы мы ни находились, сегодня самые искренние поздравления в твою честь звучат из города Йошкар-Олы. Ребят, спасибо вам большое и ёшки привет.
1: Радио Максимум.
0: Далее The Killers. Human.

0: сразу. Радио «Максимум» тоже. 35 лет в эфире. 35 лет, если радио, то... Ну, вы поняли. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем на «Максимум». Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита.

0: специализированный застройщик Space. Проектная декларация на nash.com.rf.
1: ВК-фест в Москве. Зиверт, OG Buda, Тату, Марку и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной.
4: ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на nash.com.rf.
5: ИИ-конфа. 1 июля. ВДНХ. Практическая конференция по искусственному интеллекту. ИИ-конфа. Нейросети, кейсы, промпты, ИИ-агенты, панельные дискуссии. Инструменты и готовые решения, которые можно применить сразу на практике. Регистрация на сайте ИИ-конфа. При поддержке Радио Максимум.
6: 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

24 июня, среда. В этом часе Aerosmith, Youngblood, No Doubt, Rolling Stones, Sum 41, Black Sabbath, Green Day, Bloodhound Gang, The Prodigy, 21 Pilots и прямо сейчас The All American Rejects.

ACDC на радио Максимум Back in Black. 20.07, точная московская тема вечера. Это неординарный способ празднования дня рождения. Я сегодня в эфире. Почему страшно рад? Это, кстати, прям не дрежечка, а мечта. Сижу, читаю поздравления слушателей, ставлю крутой музон. Класс. Дмитрий, нет, серьезно, это вообще отлично. Я уже какое-то время не праздную свои днюхи, но вот это прям реально супер максимальный день рождения. Дмитрий, Константин, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы все желания исполнились. Также еду поздравить свою любимую мамочку, ей сегодня 75. От меня мамочке поздравления тоже. Евген пишет: Кость, поздравляю всех, благ, крепкого здоровья. По теме эфира. Друг позвал помочь ему с ремонтом, а у всех единственный выходной был в мой дыре. И мы дружно делали ремонт у нее на квартире, отмечали мой дыре, ели суши, играли в фифу. По итогу разломали пол квартиры. Круто, молодцы, хорошо отметили. Ковальский пишет: Миамор КМ, с днем рождения. Здорово, Ковальский. Желаю, чтобы жизнь всегда была на нужной волне, без помех, с отличным рейтингом счастья. Чтобы каждый Новый год был как любимый трек. Сразу заходил и не надоедал. Такого не бывает, кстати. Трек либо сразу заходит, либо не надоедает. Благодарность Вере Константиновне и Александру Яковлевичу. Спасибо, что-то есть. Спасибо большое, Ковальский. Очень приятно. Хорошие слова. Мария Ридель пишет: Костя, с днем рождения. Знал бы ты, сколько поездок на работу. Я из тех, кто тоже работает по вечерам. И сколько путешествий ты со мной совершил. Желаю тебе максимального здоровья и бесконечного вдохновения, чтобы продолжать быть с нами, твоими слушателями. Спасибо большое. Миха Техник пишет: с ДР всего. Спасибо. Миха. Над пишет: Кость, с днем рождения тебя, дорогой. Спасибо за многолетнее шикарное настроение с каждым твоим эфиром. Спасибо большое. В пожеланиях оригинальничать не буду. Пусть просто сбывается все то, чего сам себе пожелаешь. А про днюху вспомнила историю. Был как-то у меня неоднозначный ДР. Весь день не задался, много портили настроение. Зато последующие 6 дней отмечал его в 3 разных городах. По 2 дня в каждом и с разными людьми. Причем это была чистая импровизация, зато крутая. VDL пишет, вернее, WDL пишет: эпично отметил 30 лет. Летом взял жену и друзей, рванули на Кипр на неделю. Там в день ДР закупились мясом и одноразовым мангалом, жарили вечером шашлыки и пили пиво. Даже море подожгли, когда случайно в него пролился рожик для углей. Перелеты проживания на тот момент обошлись в смешные 30 косарей на человека. Снюхай тебя, Костя, чтобы дальше не эфирное словцо стоял и баксы были. Спасибо большое, WDL. Баксы больше не в ходу, довольно бесполезная зеленая фраза.

0: Атлантике. Пожелай рублей побольше или юаней.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.

0: Lifehouse на максимум Halfway Gone. 2.17 точное московское время. Привет, Костя. Неординарное празднование дня рождения. Это про меня, пишет Иван. Постоянно отмечаю его на работе, если, конечно, не выпадает на выходной. Да, тема сегодняшнего эфира – это самый запомнившийся вам день рождения. Как вы его отметили, или не вы, а кто-то из ваших друзей. Human пишет. Константин, услышал, что вы не празднуете свой день рождения. С чем связано такое поведение? Константин, жизнь одна, нужно жить на максимум, не так ли? Вы ведь ведущий первооткрыватель проекта. Новый год тоже не встречаете? Ну так, Новый год номинально. Как правило, в других странах Новый год. И уже встречают так, как там встречают. Так сказать, иду по течению, сам ничего не организовываю. Что касается своей днюхи, то я отмечу ее 4 июля. Так получается, потому что ближайшие выходные... 28 числа, воскресенье, экзамен у моих студентов. Ну, вот сегодня у меня ДР. Завтра я работаю. Чего отмечать-то вечером сегодня? К маме съезжу, конечно. Поздравлю ее с этим праздником, потому что это ее праздник главный. Главным образом, конечно. А в эти выходные экзамен у моих студентов в аудиошколе, курс ведущих на радио ТВ. Поэтому в субботу глупо отмечать, если экзамен будет висеть над нами дамокловым мечом на следующий день. И студенты тоже толком не отметят нормально. Поэтому решил на 4 июля перенести на Эль Ранчо. Уже, по-моему, там мест нет вообще. Там фул, этот самый, фул хаус. Чуть не сказал. Короче, sold out, да, по поводу мест. Но, в принципе, я не знаю, можете туда позвонить. Может быть, еще какой-то домик там есть, можно снять. В принципе, все желающие были welcome какое-то время назад. Я объявлял. Но сейчас уже, по-моему, все. Ну, вот там вот с друзьями отмечу ДР на Эль Ранчо в своем месте силы 4 июля и уйду в отпуск. А по поводу, почему не отмечаю так прям... Да потому что... Че радоваться-то? Жизни стало больше на год. А если посмотреть с другого конца, то жизни стало меньше на год. После рекламы The Prodigy.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Бюджетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и вы...

0: выиграете сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Подарите семье незабываемый уикенд на грильфесте «Радио Максимум». С 28 по 30 августа в Москве вас ждут живая рок-музыка, гриль и авторская кухня от звездных поваров. Для юных гостей большая игровая зона, аквагрим, мастер-классы и веселые активности. Грильфест «Радио Максимум» – это атмосфера настоящего летнего праздника для всей семьи. 28-30 августа, Москва. Билеты и подробности на grillfest.maximum.ru. Дети допускаются в сопровождении родителей. 18+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8499 579 77 99.

0: 21 Pilots Drum Show.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Всем привет, Кипистолетки. Сегодня мы говорим о самых запомнившихся нам днях рождения. Может быть, как-то неординарно отпраздновали. Human пишет: в любом случае, главное, чтобы было комфортно вам. Когда у меня день рождения, всегда чувствую не в своей тарелке. Не люблю навязчивости и поздравлений. Всегда желаю, чтобы этот день прошел быстрее, чем другие обычные дни. Люблю тишину и рассвет. А еще англичан — самая крутая музыка и фильмы. Считаю, что они самые творческие люди. Breathe от Prodigy — топ. Спасибо. Спасибо большое. Андрей пишет: костямба, с днюхой поздравлямба, всех благ, дружище. Андрюха Лапандос и привет от Сани Волчары. Привет, ребята. Спасибо. Сергей Гоман пишет: Константин, с днем рождения. От нас, Юрий, всего коллектива Рыбалка Шоп, который просто вынужден слушать из-за нас радио Максимум. Всего самого светлого и пива тоже. Надежного, и чтобы средства передвижения не подводили. Стабильного, как рост цен на бензин. Денежного, как биткоин в 2015 году. И здорового, как у кавказских долгожителей, и у которых бабушка курит трубку и пьет вино. А в каком году родилась, уже и не помнит. Всего самого наилучшего, огненного окончания эфира и классного отдыха всегда. Сережа Гоман, да, инструктор по рыбалке. Я не знаю, сейчас он там или нет, Конаково Ривер Клаб, в котором я провел эти выходные. Серега, привет. И привет твоему замечательному клубу. Евгений пишет: Костя, приветствую. От Душинский, с днюхой, будь. Спасибо. Надежда пишет: за тебя, и прислала селфач свой в очках и в наушниках. Привет, Надежда. Я знаю, что у тебя играет в наушниках. Я знаю, что ты сделала прошлым летом. Сергей, я знаю, что ты слушаешь сейчас. Сергей, Константин, от души поздравляю с днем рождения. Прекрасный возраст. В таком возрасте я сидел за рулем мотоцикла целых 5 лет уже. Удачи во всем. Игорь пишет: с днем рождения, Константин, ты у нас такой один. Голос твой ласкает уши и врачует наши души. Юморной и светлый ум — настоящий максимум. Ты талантлив, спору нет, пожелаю долгих лет. Чтобы не

0: Был ты голодный и стильный был и очень модный. Чтобы кушал ты от пуза, чтобы не покидала муза, чтобы стремилась только ввысь, чтобы все было зашибись. Спасибо.
1: Радио «Максимум».
0: Наш вечерний эфир продолжает эти хулиганы.
2: Hey, what's up? I'm Lupus. We're from the Bloodhound Gang. And you're listening to Maximum 103.7 FM.

0: American Idiot, Green Day.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:37 точное московское время. Говорим сегодня о самых необычных и памятных днях рождения в вашей жизни. Александр Пархоменко пишет: «Днем варенья, Константин». Спасибо, Александр. Здоровья тебе и твоим родным, близким. Спасибо большое. Я свои 45-летие отметил так. Говорят, 45 не отмечают, поэтому я уехал на СДРМ в Архыз, в горы по работе. Я даже не знаю, как прочитать. Ребят, не пишите коряво, не надо это делать за рулем, пожалуйста. Я потом ломаю свои глаза, язык, и этим самым ломаю ваши уши. Поэтому не надо. Мебелью гостиницу, там был один и хозяин гостиницы. Тишина, красота и работа класс. Когда я уезжал, сказал о своем ДР хозяину гостиницы, он мне подарил бутылку дорогого коньяка. Константин, добрый вечер, с днем рождения, спасибо. Здоровья, кайфули по жизни, берегите нервы. Да уж, не напасешься с вами нервов-то. У меня все просто, ДР 31-12 вечером, так что всю жизнь на один праздник меньше. Момо пишет: «С днем рождения, главное, перцем не стареть». Спасибо большое, стараюсь. Юджин пишет: «Константин, с днем рождения, классного эфира». Спасибо большое. По теме: родился во времена, когда еще переводили часы в 23:30. И акушерка решила, что время уже переведено, и записала дату как 0:20 следующего дня. Теперь всегда, когда меня спрашивают, когда мой ДР, я уточняю: по факту или как в паспорте? На вопрос, когда меня поздравлять, отвечаю, что можно и сегодня, и завтра. Можно и сегодня, и завтра. И вообще каждый день. Екатерина пишет: костер наших душ, гори ярко и кайфуй от этой жизни так, как она кайфует от тебя. Спасибо большое. По поводу темы вечера. Я мастер написать человеку стих. Всем нравится. Хранят. Дмитрий Мещанинов пишет: «Костя, с днем рождения тебя». Спасибо большое. Всего самого наилучшего тебе. Главное, здоровья тебе и твоим близким. Спасибо большое. Юникорн пишет: «Друзья позвали на мое ДР, на свой концерт». Мое ДР, да, конечно, день, это же оно. На свой концерт, где люто отожгли и поздравили со сцены. В итоге отрывались полночи под слепноти и... слепноти... пробельчик забыл поставить. Слепнот и сопутствующую музыку. С днем рождения, мир, добра и крепкой любви. Спасибо взаимно. Алексей пишет: «Всем привет. Где-то читал про необычный день рождения американской женщины, которая в ее 100-й день рождения сбила насмерть машина, на которой курьер вез ей торт на праздник. Берегите себя». Спасибо. Ну вот на этой позитивной ноте предлагаю уйти на музыку.
1: Вы слушаете радио Максимум.
0: Да не на какую-то там музыку, а на Black Sabbath. Paranoid. Далее Sum 41 Into Deep.

Rolling Stones на радио Максимум. Rainfall Down. 20:50 точное московское время. Говорим сегодня о необычных памятных днях рождения вашей жизни. И у меня сегодня Нюшка. Костя, с днем рождения, без тебя эфир не эфир, пишет Алексей. Спасибо большое, Леха. Здравствуйте, Константин, с днем рождения, пишет Ромарио 73. Пусть работа не будет рутиной, работа слишком много времени отнимает от жизни, так пусть она вам будет по-прежнему в радость, ну и музло любить, как в 14. Спасибо большое. Стас Чернов пишет. Кость, привет, родной. Привет, Стас. Много времени прошло с тех пор, когда вы с Ольгой Максимовой работали вместе и звонили по утрам в жаворонках на проводе. И было классно и прикольно. Потом на Максимум с Александром Нуждиным и легендой Бачинский Стилавин. В общем, было круто и классно. Желаю тебе и всем, кто до сих пор работает на Максимум, здоровья, добра, отличного, позитивного настроения, всех благ. Обнял. Спасибо большое. Спасибо. Такс, где там, я еще не читал. Костер наших душ, пишет Екатерина. Спасибо большое. Здоровья, спасибо огромное. Всем максимального вечера. Вчера был день рождения, встречал его на дежурстве. Работаю водителем пожарной части. Так еще и на лесной пожар попал. Всем добра, бобра и позитива. Спасибо большое. И тебе тоже взаимно, с наступившим. С днем рождения, Костя Саныч. Привет, спасибо большое. Огненного эфира. У меня ДР 13 октября. В прошлом году в этот день я узнал, что у дочки неправильно срастается рука после перелома и нужна госпитализация. На следующий день сама загремела в больницу с камнем в почке. Ох, и умею же я веселиться, пишет Екатерина Курагина. Кать, здоровья тебе и дочи тоже твоей. Конечно же. С днем рождения, Константин Александрович. Желаю всего крепкого. Жму руку. Спасибо большое. День рождения у меня с братом 3 сентября. Мы двойняшки. Каждый год в поздравлениях одна песня.

0: Песня, ну понятно. Алоха, с днем рождения, пишет Александр Soulfly. Однажды я отключил телефон в свой день рождения. Посвятил этот день полностью себе. Это было неожиданно для меня и всех остальных. А дыры у меня, между прочим, 31 декабря, между прочим. 31 декабря. Катрин Шувалов пишет. Можно я тут вас поздравлю? Можно? А я тут вас поздравлю. Можно, конечно. Спасибо большое. Это в Максе. В официальном канале «Радио Максимум» в Максе. Я читаю. Поздравляю легенду «Радио Максимум», человек, который создавал историю утреннего эфира и голосом, который знает вся страна. Спасибо большое. Вы голос, который знает вся страна, легенда, стоявшая у истоков утреннего радио в России и создавшая эпоху «Жаворонков на проводе». Пусть в эфире всегда будет место для хорошей музыки, настоящих эмоций, оставаясь таким же искренним и дерзким. С днем рождения. Спасибо.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Дамы и господа, неделя высокой депеш-моды на «Радио Максимум». Представляем легкую и изящную модель сезона «Осень-81». А теперь бессмертная классика из коллекции «Весна-90». Мощная и пробивная.

0: Максимум представляет. Специальная неделя Depeche Mode.
1: Ты узнаешь, как Мартин Гор оказался в тюрьме, а Дэйв Ганн в гробу. Как они троллили Энди Флетчера в начале карьеры. Как песня Enjoy the Silence изменилась до неузнаваемости. И много других интересных историй о легендарных британцах.
0: Слушай специальную неделю группы Depeche Mode.
1: С 22 по 28 июня на радио «Максимум».
2: Реклама.
3: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.
4: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первые 40 лет в жизни мужчины самые тяжелые.
6: А первые 5 лет в жизни музыкальной группы самые веселые.
7: Чистый газ, когда все помыто.
6: Приходи отмечать 5-й день рождения The Translators вместе с нами.
5: 26 июня, Москва, депо, 3 вокзала. Вход свободный.
0: Радио «Максимум» представляет. В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открыта выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х. Эпоха, когда в России покупали свой первый «Мерседес 600-й», искали небитую, некрашенную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонда». Более 25 легендарных машин из Европы, Азии и США. Выставка открыта каждый день, кроме понедельника. Подробности на сайте Музея транспорта Москвы.
1: 0+.
0: Радио «Максимум» представляет. Доброфест возвращается. 4 и 5 июля. Кинопарк «Москино», Новая Москва, Красная Пахра. 2 дня громкой музыки и той самой атмосферы, по которой мы все скучали. Среди участников Алиса, Джен Эйр, Слот, Йорш и многие другие. Один раз Доброфест, всегда Доброфест. 16+.
1: «Максимум».
8: Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

С днем твоего рождения, великолепный ведущий, мастер слова, дорогой друг и просто замечательный человек. Спасибо большое, Лен. Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодаря чему все остальное, несомненно, сбудется, любые мечты. До встречи 4 июля вместе силы. Да, 4 июля встречаемся на Эль-Ранчо. По теме необычного ДР у меня все банально. За полярным кругом, в горах Кавказа, в пустынях Казахстана, в момент взлета ракеты в космос... На Байконуре, я так понимаю. А вот в день свадьбы недавно я открыла сделку в Москве и поехала в ЗАГС, переоделась в платье на парковке и пошла выходить замуж за того. Вот это на всю жизнь.

0: Трогино. А поздравления такие. Будь таким же веселым, прикольным и умеющим подбодрить, радовать и заводить людей. И маму твою с рождением такого прекрасного сына. Спасибо большое. Сейчас как раз поеду поздравлять маму свою. Светлана Наумова пишет: «Костя, от всей души и сердца поздравляю самого терапевтического радиоведущего всех радиостанций. Спасибо большое. Твой голос лечит, твои шутки поднимают настроение даже в самый худший день. Твои подколы и стёб ставят на место тех, кого надо. Твоя харизма сносит все двери. Я горжусь тем, что ты мой препод. Я очень-очень тебя люблю. Спасибо большое, благодарю. Взаимно. Что ты просто есть и занимаешься любимым делом. Сил, любви, изобилия во всех смыслах, признания миллионов людей. Спасибо большое». Старичок из Ялты пишет: «Костян, с днюхой днюшной». Спасибо большое. «Я на свой ДР всегда устраиваю смешанный фестиваль панк-рока и психоделик-транса. Лютая смесь, но народу нравится. Тебе тепла и позитива». Спасибо большое, обнял всех. Поеду поздравлять свою мамулю с ее днем, коим я считаю свой ДР. А с вами услышимся завтра в 17.00 на нашей с вами общей любимой волне. Конечно, на максимум. За мной приехали. Спасибо огромное всем, кто написал добрые слова. Люблю.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: каждую среду в 11 вечера на Радио Максимум.
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать, умеющий слушать да услышит.
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать».

0: новости вам представим. Чак и Андрюха Забелин. Ваши музыкальные решалы.
1: Самые актуальные релизы российских артистов. Самые значимые концерты. А также...
0: Самая народная сводящая олдскулы рубрика «Ностальжи». Собираемся в 23:00 в среду все вместе в нашей программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Мафия с группой Depeche Mode на радио Максимум.
1: Вот уже более 40 лет Мартин Гор является мозгом Depeche Mode, сочиняя и записывая практически все композиции группы. Дэйву Ганну

Коми встречалась от одной до нескольких песен, где Гор выступает и в качестве вокалиста. Рекордной в этом плане пластинкой стала «Black Celebration». Так лидер группы спел на 6 из 11 треков, как в одиночку, так и в дуэте с Дэйвом Ганном. Высокий драматичный тенор Мартина очень гармонично сочетается с куда более глубоким баритоном Дэйва. Фанаты Depeche Mode могут оценить это не только на студийных записях, но и на концертах. Тем более, что практически на каждом живом выступлении группы непременно звучит трогательная и эпичная композиция «Home». Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас. Depeche Mode.

0: Где-то на совещании в офисе.
1: Уважаемые коллеги, предлагаю начать. Сергей Витальевич, вам слово.
2: Everybody fucking up! Yeah!
0: Drop that! Он просто слишком любит Heavy Monday на радио Максимум. Если знаешь слово

0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. The Revivalists. Heartstop.

«Максимум». Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

0: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио «Максимум».
1: Всем большой летний привет! В эфире «Радио Максимум», 68-й выпуск программы «Умеем слушать», тяжело вздыхая. С вами Чак Андрей Забелин, человек, который очень любит новую русскую музыку или не очень любит. Что скажешь?
2: Всем здорово. Ну, мы, конечно, с тобой можем погадать на ромашке. Вот это вот любит, не любит. А, тем более, что сегодня как раз ее день. Но в нашей рок-н-ролльной студии, к сожалению, нет ромашек. Да и на самом деле тут вообще никаких цветов никогда я не видел.
1: Ну, знаешь, в этой студии цветы появятся только в том случае, если кто-то из ведущих крякнет. Но пока все в добром здравии и светлой памяти. Фу ты, в ясной памяти.
2: Вот в последнем я от выпуска к выпуску все больше и больше сомневаюсь. Пора уже спасать твою кукуху, Чак.
1: Андрюх, судя по тому, какую музыку мне приходилось слушать всю неделю, спасать нужно не только кукуху, а еще и мои бедные барабанные перепонки. Я не думал, что скажу это, но я ждал эту среду, чтобы послушать то, что нарыл ты за эту неделю.
2: Стоп. Ты сейчас похвалил мой музыкальный вкус? Я правильно услышал? Ура! На 68-й выпуск он поплыл.
1: Ой, поплыл.
2: Ну что ж, сегодня у нас 4 убойных релиза, которые проверят твои органы чувств на прочность, жаркая афиша и ностальгия, от которой по телу побегут мурашки, что твои ромашки сами начнут цвести.
1: Ладно, агроном, открывай свои мешки со свежаком. Пора! На часах 23:00, среда, Радио Максимум.
2: Программа «Умеем слушать». Погнали!
0: «Умеем слушать». На радио «Максимум».
2: И открывает наш марафон «Банда», название которой буквально переводится как «Дикие дороги», что в наших реалиях означает те самые ямы и ухабы, по которым мы этим летом прорываемся на летние фестивали.
1: На которых вы эту группу, кстати, могли видеть и слушать много раз. Это Wild Way.
2: Все верно. В этом году в их мощном фестивальном трек-листе появился новый трек. Свежий сингл, который называется «Не молчи».
1: А еще в группе произошли пертурбации в составе. Коллектив покинул Игорь Бо, и в него вернулся наш старый друг, любитель зимних шапок Серега Новиков.
2: Шикарные новости. Но в целом я мог догадаться. Видел у пацанов в соцсетях, что они снова шастают по заброшкам. А по народной мудрости, если мы видим Wild Ways в таких местах, значит, вскоре нас ждет новый трек.
1: Трек, кстати, получился и правда очень крутым, и я его приметил еще на моменте сниппета, и, как мне кажется, он должен зайти всем нашим слушателям.
2: Я очень рад за парней. Ну, раз уж они собрали старую гвардию и выдали такой плотный замес, надо врубать на полную. Слушаем и растрясаем эфир. Wild Ways, не молчи, на Радио Максимум.

0: Группа Wild Way со своим новым треком «Не молчи» открывает наш сегодняшний выпуск.
1: А от тяжеловесов альтернативной сцены переходим к абсолютной свежей крови. На очереди супермолодая банда «Клан 21» со своим дебютным синглом «Бессилие». Музыканты собрались всего год назад, в 2025-м. Причем прямо на рабочем месте. Все они были сотрудниками музыкального магазина.
0: Слушай, ну это же идеальная схема. Чуваки целый день продавали струны, гитары и джемили там в подсобке, пока директор отвернулся. А вокалисты они как вообще нашли?
1: Все просто. Басист заставил петь гитариста. Тот спорить не стал.
0: Да, басист мне шутки плохи. Но зато про них самих шутки бывают очень смешными. А в чем песня называется «Бессилие»? Парни вроде молодые, а сил уже нет.
1: Сейчас расскажу. Вокалист, ну, который бывший гитарист, встречался с девушкой, которая слишком глубоко погрузилась в культ псевдопсихологии. Mm-hmm. Возомнила себя африканской принцессой и безбожно компостировала ему мозги, пока он был в туре с другой бандой.
0: О, да, интернет-психологии и туры. Представляю, значит, чувак зажигает на кастролях, рок-н-ролл во всей красе, а в трубке голосовые на 10 минут.

0: сказать очевидные вещи человеку, у которого вместо мозга лента рилсов с цитатами инфо-цыган.
1: Именно. Парни заложили мощный посыл. Весь этот современный культ интернет-психологии и псевдоинтеллигенции часто просто извращают хорошие идеи, подменяют понятия и ведут людей к саморазрушению. А музыкально это крутейший злой хардкор-замес с хип-хоп-подачей.
0: Жизненно. Пацанам я, конечно, сочувствую, но за концепт уважения. Давай заценим, как звучит этот манифест против деструктивного мышления.

0: План 21 в программе «Умеем слушать».
1: Так, от телеграмных войн с инфопринцессами возвращаемся в реальный мир, где все решается на живом танцполе. Пора выбираться из интернета в клубы. Настало время рубрики «Афиша».
0: О да, переходим к реальному угару. Посмотрим, на каких площадках в середине июня будут собираться люди без псевдопсихологических загонов в голове. Главный вопрос – где?
1: Сейчас все расскажем. Но сперва короткий гудок для всех независимых банд. Если ваши демки качают мощнее, чем чак воду из колодца на даче, засылайте их нам на почту. Умеем слушать @gmail.com.
0: Точно, пишите письма, пока мы добрые и уши не забились летним пухом. Ну а теперь к концертам.
2: Умеем слушать. Умеем слушать. На радио «Максимум».
0: Не знаю, как для вас, а для меня главный концерт этого лета – это, конечно же, день рождения группы The Translators. В этом году отмечаем круглую дату – 5 лет. Вообще, самому радиопроект уже гораздо больше, но вот давать живые концерты мы начали летом 2021 года. Как сейчас вспомню, первое выступление было на разогреве у трэш-группы.

0: Москва.
1: Москва, вход бесплатный. И 3 июля клуб «Джаггер» Питер. Билеты в продаже.
0: Ее концерт — это всегда ожившая кинематографичная сказка, где завораживающий инди-фолк сплетается с мощным кристально чистым вокалом и камерной неоклассикой. Летний вечер, свежий воздух, утопающий в зелени амфитеатр и абсолютно космическая атмосфера, от которой у каждого зрителя гарантированно побегут мурашки. «Волна любви» — 25 июня, Зеленый театр, ВДНХ, Москва.
1: А в Петербурге грядет тотальный двухдневный разнос от легенд выборгского андерграунда группы ПТВП. Парни устраивают уникальный двойной перформанс с абсолютно противоположным настроением. В первый день, 26 июня, Леха Никонов и команда удивят всех неожиданной программой. Со сцены прозвучат исключительно светлые лиричные песни и предпочтительно в мажоре. Зато на следующий день, 27 июня, маски будут сброшены. Вас ждет традиционный жесткий, агрессивный и бескомпромиссный панк-замес в миноре. Две стороны одной медали.

0: ой, рэп-кор на максимальных оборотах. Вас ждут фирменный зубодробительный фаст-флоу, тяжеленные гитарные рифы, сумасшедшая энергетика и слэм, в котором вы гарантированно оставите все свои силы. 28 июня, Москва, клуб «Графит», РЭМ.
1: Готовимся к вечеру искренних эмоций и живой музыки. Максим Свобода, музыкант, известный своими глубокими текстами и уникальным звучанием, выступит в ночном океанариуме. Вас ждут любимые хиты и новые композиции. Вечер, на котором можно выдохнуть и танцевать без стеснения в окружении таинственного подводного мира. Ну и более подробно про это расскажет и пригласит нас сам Макс.
2: Доброго времени суток. С вами говорит Максим Свобода. Я приглашаю вас

0: Это был Максим Свобода и рубрика «Афиша». Ходите на концерты, друзья.
1: А если вы вдруг пропустили наши прошлые программы или вам нас с Андреем мало раз в неделю, напоминаю, все выпуски аккуратно залиты на официальный сайт maximum.ru в раздел программы «Умеем слушать».
0: Заходите, слушайте и просвещайтесь в режиме 24/7. А мы возвращаемся к нашим новинкам.
2: «Умеем слушать». На радио «Максимум».
0: На очереди у нас питерский проект с минскими корнями «Фиши» и сингл с обнадеживающим названием «Не переживай, ты переживешь». Раньше Саша со своим узлом умудрялся залетать просто везде. От тикток-трендов до саундтреков к реалити-шоу «Пацанки». Но в 26-м году решил завязать с веселыми песнями и выкатил максимально мрачный, тяжелый и довольно личный материал.
1: Пацанки, это, конечно, жесть. Я вот каждый раз смотрю на них, и мне страшно, что на свете есть такие женщины, которые могут мне втащить, и меня вообще не станет.
0: Не переживай, ты переживешь. До 44 же как-то дожил. Что касается музыки, ребят, то тут все без иронии и все строго про реальную жизнь. Если прошлый хит «Блефую» выставлял расставание как путевку в чат кутежа и угара, то этот трек — злой антипод. Здесь разрыв — это шаг в пропасть и полную неизвестность.
1: Как-то неприкольно.
0: А вот тебе из прикольного. Парни 2 недели мучились со сведением, потому что придумали аж 12 версий брейкдауна. Но в итоге вернулись к самому первому варианту.
1: 12 версий брейкдауна — это, конечно, мощно. Чуваки просто 2 недели спорили, в какой именно момент трека услышали и должна поехать крыша. Жалко мне их соседей.
0: Кстати, о соседях. Когда парни записывали первую демку дома, те пришли ругаться из-за грохота. Но в процессе разборок внезапно выдали банде респект за музло. Так что, если соседи Александра Фиши сейчас на волне радио «Максимум», ловите официальный респект.
1: Ну, раз даже соседи заценили, значит, за местом действительно мощный. Это мы одобряем, особенно посреди июньской жары. Заводи шарманку, проверим на прочность нашей студийной стены.
0: Фиши, не переживай, ты переживешь на радио «Максимум».

0: ты и твои друзья, которые уже успели сделать крутую коллабу. Это Найк Борзов и Антон Севидов из группы Tesla Boy.
1: Да, я очень рад, что эти две иконы русского рока и синди-попа скрестили, если можно так сказать, свои голоса и таланты и записали трек. Один всю жизнь летает на маленькой лошадке, знает толк в красивом абсурде, а второй делает такой породистый синди-поп и инди-дэнс, что под него хочется немедленно надеть дорогие очки и уехать на винтажном кабриолете куда-то в сторону заката.
0: И в новом треке под названием «Ревновать» они сошлись просто идеально. Получился очень глубокий, благородный по звуку трек о том самом съедающем изнутри чувстве, когда ты теряешь контроль над эмоциями. Саундтрек для ночного летнего мегаполиса.
1: Слушай, ревность в исполнении этих парней — это явно не банальная какая-то кухонная драка с битьем тарелок под дешевое пиво. Это такая красивая нуарная тоска в неоном свете, когда ты страдаешь, но делаешь это максимально элегантно. Для финала нашего 68-го выпуска это просто королевский подарок ушам.
0: Получается, закрываем блок премьер на высшей эстетической ноте?
1: Верно. Найк Борзов и Tesla Boy «Ревновать меня» в программе «Умеем слушать» прямо сейчас.

0: Найк Борзов и Тесла Бой на Радио Максимум. Страсти утихли, эстетику впитали. На финишной прямой ностальжи.
1: Рубрика, в которой рецепты проверены десятилетиями, и никакие новые брейкдауны не угрожают нашим барабанным перепонкам. Погнали, сейчас все расскажу. Сегодня почувствовать ностальгию по-былому нам поможет советская и российская панк-группа из Санкт-Петербурга «Бригадный подряд», чей первый студийный альбом вышел аж в 1986 году.
2: Ого, ничего себе ты вспомнил. Главный вопрос, как ты это вообще вспомнил?
1: А я, когда был молодой, ну, горячий, гонял в деревню с братом двоюродным и его дружками. Мы там все лето слушали какой-то очередной панк-рок-сборник, где группа «Бригадный подряд», собственно говоря, присутствовала с веселой песней под названием «Зачем я полюбил идиот».
3: Отличное название. Про любовь.
1: Именно. Кстати, в любви к группе «Бригадный подряд» в свое время признавался сам Егор Летов. Но в отличие от последнего, они все еще живы и выступают. Давайте и мы послушаем этих заслуженных

0: деятелей панк-культуры. Бригадный подряд «Зачем я полюбила идиота?» 1986 год в рубрике «Ностальжи».
1: Зачем я полюбила идиота? Зачем я?

0: зачем я полюбил идиота? Классная же песня, Андрюх, а?
1: Классная, конечно. Классно, когда ты идиот, а тебя все равно любят. Ага. У меня в жизни так редко случается.
0: Ну, ты же молодой, а это значит, что у тебя гораздо больше времени шансов успеть стать идиотом.
1: Спасибо.
0: Но самое главное, не забывай, что нас в среду в 23:00 ждут в программе «Умеем слушать» на Радио Максимум.
1: Понял, принял, усвоил. С вами были Чак и Андрюха Забелин. Всем хорошего сна.
0: Да, всем пока.
2: Умеем слушать. На радио Максимум.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Shinedown. Young Again.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. A Perfect Circle. Starless.

спокойно обменять билет. Прилететь с сумкой, а улететь с чемоданом. Сесть у окна, чтобы выспаться. Выбор места, включенный багаж, обмен и возврат билета в тарифе эконом-стандарт от S7. Полная информация на сайте S7.ru. Реклама. АО «Авиакомпания Сибирь». Новосибирская область. Город Обь. Угаран 124-05-62-44-30.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.